Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Geely Cityray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
13: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
14: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Вопросов много.
1: Сколько татуировок тебе нужно, чтобы быть крутым?
2: Сколько грустных детей, бредущих в школу, ты увидишь этой осенью?
3: Сколько сил нужно барабанщику, чтобы отыграть двухчасовой концерт?
0: Ответ один.
4: Максимум! Да!

0: Доброе утро всем, здрасте.
1: Здрасте, здрасте.
0: В эфире утреннее шоу на радио «Максимум», Hello. Как сказал специально обученный мужик, и это правда на все 100%. Температура воздуха в столице плюс 14, облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
1: Какие-то идеальные просто погоды настали.
0: Вот оно, бабье лето. Ну, кайф. Или не очень лето.
1: Да че бы оно ни было, оставляйте, как есть.
0: Мы даже на бабье согласны. Эксперт в области курток Дмитрий Шиманский готов к зиме.
1: Тем не менее, вчера действительно был поход в магазин, купили супруге косуху.
0: Боже мой, она же вместе с тобой учится на мотоцикле ездить.
1: Все, колпак снесло, теперь
0: она
1: байкерша. Все
0: сошлось, она байкерша.
1: Причем непонятно, сдаст ли экзамен еще, но в душе уже, знаешь ли, собственно говоря. Да, может, вы не в курсе.
0: Молодец.
1: Мы вместе с супругой ходим на занятия по мотоциклетному мастерству.
0: У вас, получается, целая банда уже?
1: У нас банда семейная.
0: Вы еще тещу
1: посадите. И вчера, как гром среди ясного неба, прозвучала от моего преподавателя фраза: ну что, 24-го сдаемся?
0: Опа!
1: Кошмар, я думаю, ты че, я хотел еще...
0: Помнишь, что 24-е это через 9 дней?
1: Да в том-то и дело. Боже, а теория не учена, восьмерка не задрючена, понимаешь?
0: Не, ну, слушай.
1: Ну, еще успеется.
0: Я в вас верю.
1: Хорошо.
0: По крайней мере, если не в тебе, то в жену точно.
1: Ну, материисты, что у нас?
0: Я уже.
1: Можешь уж не ждать, да, 24-го. А Чеки-бой банановую кожуру раскидал в студии такой.
0: Ну, я, знаете, хочу проверить, насколько Константин Михайлов еще не разучился танцевать брейк-данс, как он это умел в советское время.
1: Ну, он танцует под...
0: Ты понял, что он как в мультике такой... Воу-воу-воу-воу-воу. Ну, кроме таких вот тупых приколов, у нас здесь еще много чего интересного будет происходить. И автовопрос будет задан.
1: О.
0: И вот факт с рамкой разыгран.
1: Ну, супер вообще.
0: Плюс ко всему прочему, у нас грядет что еще?
1: Ну, тема будет раскатана. И еще разыграем худи, кстати, сегодня.
0: Худи,
1: мы.
0: Да, от радио «Максимум», Тента. Все у нас это
1: Макси-бизнес в последнем часе. Будем обсуждать искусственный интеллект в кармане.
0: Боже мой, мне уже страшно. Единственное, что меня не пугает, это, конечно же, музыка, которая будет вместе с нами сегодня на протяжении всех 4 часов. Потрясающие группы с лучшими хитами: Rammstein и White Lies, Aerosmith и Him, Dio, Nickelback, группа Spin Doctors, прямо сейчас и легенда Лас-Вегаса, The Killers, Jenny Was a Friend of Mine. Круто, мощно, громко, понеслась.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Уманский. Спин-доктор взял S и добавил в соу.
1: Давай Эш-новость.
0: Такая вот история, друзья.
2: Эш-новость на радио «Максимум».
1: Но немного похожая такая шнова сейчас будет, в принципе. Москвичи, готовьтесь и не бойтесь, самое главное, если увидите летучую мышь. Потому что в связи с теплой погодой и мягкой осенью, которая позволяет молоднику лучше накапливать жир и увеличивать шансы на выживание, летучих мышей в Москве стало экстремально много. Это приводит к тому, что рукокрылые ищут убежище в квартирах, ну а где-то надо селиться, понятное дело. Всего в столице обитают 10 видов летучих мышей, среди которых есть и краснокнижные, поэтому лишний раз газеткой не бейте, потому что можете, в принципе, попасть, влететь и на бабло.
0: Главное, чтобы не чернокнижные.
1: А это уж тут, слушай, ну, любая летучая мышь, вот по виду, да?
0: Выглядит демонически,
1: по-любому, да? Просто. Либо как часть отвара какого-нибудь жуткого.
0: Либо как часть поп-культуры.
1: Либо так.
0: Слушай, ну, если по закону сохранения энергии, если где-то прибыло летучих мышей, как у нас, то значит, где-то убыло.
1: Убыло.
0: Дракула? Твои дети у нас, перезвони.
2: Утреннее

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Шпиндоктор, Stu Princess в эфире утреннего
2: шоу.
1: Там я забрал, здесь у шоу, да, я забрал Эш. Я отдал Шпиндоктор.
2: Эш

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Никельбэк с утра хороши, как чашечка бодрящего. Ну, давай так, не очень, не очень бодрящего, но кофе. How you remind me.
2: Главное, не двойную дозу, правильно же?
1: Не, ну двойной Никельбэк, ты что, с ума сошел? Жить надоело.
2: Перебор, конечно,
1: жить
2: да.
1: Жить надоело. Же,
2: вот чего понимаю. Хочется двойного, так это рамочку для автомобильного номера.
1: Задняя, передняя.
2: Все хотят две, но разыгрываем мы одну, для того, чтобы всегда оставался повод еще раз сыграть.
1: Одна рамка, чтобы править всеми остальными.
2: Рамочка фирменная, там и логотип «Максимум» присутствует. И специальная бумажка, которую можно положить под лобовуху, чтобы написать там свой номер телефона с извиняющейся надписью «Сори, я скоро уеду». Если я вам помешал, то, пожалуйста, не бейте. Все это там.
1: Если будете бить, то только не ногами.
2: Ногами, пожалуйста, только максимально. Если бить, то на максимум, соответственно.
1: Жестокий человек ты, Дмитрий Николаевич.
2: Ну а что делать? Это не мы такие, это жизнь такая. И игра у нас есть такая. Вот «Автофакт», в которой мы сыграем с одним из вас. С тем, кто пришлет наиболее прикольную заявку на номер, который озвучит специально обученный мужик в Макс. Мы ее рассмотрим и вам перезвоним самостоятельно. Укажите номер телефона, не забывайте.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении.

премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональные предложения у официальных

0: Кучи и часы в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
0: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимуров, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
16: С первой ноты.

0: Волчак и Шуманский.
1: Если бы меня спросили, какую группу, да, ты бы взял с собой одну на необитаемый остров, музыку точнее, я бы сказал, конечно же, группа Хим. Но потом подумал, блин, ну как грустно было бы одному слушать такие песни.
2: И поэтому мы поехали с тобой.
1: Я ты и альбом группы Хим, да?
2: И игрок, который сейчас нам присоединится.
1: О, он уже здесь, друзья. Добро пожаловать в What the Fact.
0: What the Fact. На радио.
1: Как зовут твоего друга, Дмитрий?
2: Сегодня с нами играет Андерс, но Томас ли он? Сейчас мы у него уточним.
1: Привет, Андерс, ты Томас?
3: Здорово, мужики! Андрюха!
1: Андрюха, я говоришь, Андерсон. Ну, кстати, а тебя кто-нибудь когда-нибудь Андерсон называл?
3: Да, было дело.
1: Было дело. Но этих людей уже нет, наверное.
2: Настолько жесток.
1: Скажи мне, пожалуйста, дорогой Андрей, сколько рамок для автомобиля номера у тебя уже есть?
3: Пока ни одной.
1: Пока ни одной, то есть это у тебя дебют.
3: Я все пьюсь, и все это. Сегодня настал тот день.
1: А мне казалось, что он говорит, я все пью. Ладно, друзья, давайте разыграем рамку для автомобиля номера для Андрея. У нас три факта, два настоящих, один придуманный. Нужно тебе догадаться, какой факт мы придумали сегодня.
2: И сегодня мы играем в честь Российского дня леса.
1: Ой, прекрасно.
2: Любишь ли ты посещать лес? Гулять там? А гулять там задумчивым видом, кончиком пальцев, дотрагиваясь до листочков?
3: Да, вообще, люблю лес.
2: Это огненное,
1: значит... Я люблю лес, лес любит меня. Это
2: хорошо, и, значит, но этих лесов бывает разных всяких много, существует их классификация, помимо там, какие ты знаешь, вот лиственные, да, например, бывают? Еще
3: да,
2: какие?
3: Хвойные.
2: Молодец.
1: Молодец.
2: Но это еще не все, оказалось, что там классификации овер более чем дофига. Значит, сейчас три разновидности леса, я тебе назову, какая-то из них выдуманная.
1: Готов?
3: Да.
1: Погнали.
2: Итак, существуют леса. Вечно зеленые.
1: Так.
2: Грибоносные.
1: Ого.
2: И листопадные.
1: Ничего себе.
2: Напоминаю, два из этих реальные.
1: Угу.
3: Так, ну вот это да, интересно.
1: Пу-пу-пу.
2: Какой вид придумал я, которого в официальных документах не существует?
1: Вечно зеленый, грибоносный какой?
2: И листопадный.
1: И листопадный лес.
3: Листопадный, это тоже бывает, скорее всего. Везде же все-таки в конце лета же падают листья.
1: В начале осени, все-таки. Да, все правильно.
4: Падают.
1: Твоя логика, она просто железная.
3: Так, ну, грибоносные и вечно зеленые. Вечно зеленые, ну, вполне тоже может быть.
1: Да.
3: Хвойные леса, да? Ну, все-таки.
2: И вот тут.
1: И вот тут.
3: И тут мы все-таки грибоносные выбираем.
2: Подсекаем, как бы, да?
3: Да,
1: грибоносный лес. Выбирает у нас Андрюха.
2: Да, и идет в него.
1: Идет в него собирать грибы. Давайте узнаем правду, так это или нет. Я не знаю, честно говоря.
2: Вечно зеленые леса сохраняют листву круглый год. Например, влажные тропические.
1: Mm-hmm.
2: Листопадные сбрасывают листву на неблагоприятный период.
1: Так.
2: Лиственные леса умеренного пояса, к примеру.
1: И?
2: А вот термин грибоносные был выдуман сегодня утром и сегодня же должен быть забыт навсегда.
1: Ты сломал систему, сегодня не третий факт. Боже мой, друзья.
2: Именно.
1: Андрей, аплодисменты.
2: Ура!
1: Ты выиграл рамку для автомобильного номера с помощью грибоносных лесов, которых никогда не существовало. Мы тебя поздравляем. Молодец, красавчик. Лучший на сегодня.
2: И финальный вопрос. Special for you. Сколько грибов уродилось в сезоне 26-го года?
3: Максимум!
0: Утреннее шоу «Чак и Шум».

0: Шампанский. Реклама. Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
1: С 14 по 16 сентября в утреннем шоу на Радио Максимум возвращение рубрики «Ну и гаджеты». В ней Чак и Шуманский обсудят цифровые инструменты, которые упрощают работу малого бизнеса, и поделятся полезными лайфхаками для офисной жизни. Лайфхак первый – МТС Оптимус, приложение, которое делает рабочие звонки эффективными. Запись, расшифровка, AI Summary мобильных звонков и мини-CRM. И все это в одном сервисе. Подробности на сайте business.mts.ru. 12+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Топ покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
5: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Aerosmith Jaded в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Переходим к сладкому автовопросу.
0: Автовопрос. Вопрос на радио Максимум.
1: Я, знаете ли, с утра пораньше Дмитрий Николаевич Шуманский скинул такое игривое видео.
2: Ой, да. Какое из них?
1: Ну вот, на одной из улиц Москвы был замечен хвостатый Порш. То есть это машина, ну, довольно не дешевая.
2: Порше.
1: Порше. И, собственно говоря, у
2: нее... Цвет классный.
1: У нее цвет классный, не знаю, что за цвет, но какой-то серо-бурмалиновый. Но сзади, первый раз такое вижу, хвост прикреплен, и этот хвост в разные стороны туда-сюда мотается.
2: Да, прикольный такой меховой электрический хвост, чтобы вы понимали. И он прям виляет не просто от инерции от мобиля, а в нем моторчик явно.
1: Какой, скорее всего. А может, это такая модель машины, там встроенный хвост?
2: И показывает, довольна машина того или нет, как водителем, да, например?
1: Кажется, как будто она, да, счастлива
2: просто. Кстати, прикольный мог быть автовопрос. Есть ли у вашей машины какие-то такие сигналы, которые она подает, когда довольна вами?
1: Класс.
2: Может быть, она урчит как-то очень ритмично.
1: Может,
2: и
1: четенько. Может, она мигает фарами как-то.
2: Или так, да.
1: Или везет вас бесплатно.
2: Давайте вот так вот светло побредим во вторник.
1: Друзья, как вы определили, что ваша машина радуется? 8926 007 1037. Напишите.

0: Чак и Шуманский.
1: Ну расскажите нам, как выяснить, как понять, что ваша машина радуется жизни.
2: А прежде чем читать сообщения, хочу сказать, что я же сейчас тест-драйвствую просто по-страшному.
1: Жутко, да, жутко.
2: И могу сказать, что вот я подхожу к машине, вот пусть она и не моя юридически, выдана мне буквально. Но она радостно сама открывает двери, без даже нажатия кнопки.
1: Да иди ты.
2: Она чувствует мое приближение.
1: Да иди ты.
2: Правда, брелок с собой нужен для открывания.
1: Ну хорошо. Я же подумал, что ничего себе, машина уже узнает владельца, сама открывать, когда...
2: Но это приятное ощущение.
1: Но это на будущее вам, дорогие друзья.
2: Да. Да.
1: Которые зарабатывают автомобили.
2: Антон пишет, что его машина обычно всегда довольна после мойки. А как ты это понимаешь, Антон, что она довольна после мойки?
1: Чистенько, хорошенько пахнет.
2: Взъерошенная, вся укутанная полотенцем сидит.
1: Такая мохнатая, да? Доброе утро, когда бак полный, лучше едет.
2: Ну, как у меня тоже есть такое ощущение, субъективное.
1: Ну, это же логично, да, если твоя машина, например, машина же, она тоже ест, она ест бензин, да, или там на чем ездить.
2: А тут ты целую тарелку навалил.
1: Тут, конечно, любой человек, любая машина будет довольна, если вы покормили. Это все так работает.
2: Когда моя машина рада, она включает радио Максимум, пишет нам слушатель. И могу сказать, что похоже на правду, кстати.
1: Похоже на правду.
2: Автоматически это происходит, на полную громкость. Представляешь, едешь ты спокойненько вечерочком, и тут... Приветики, пистолетики просто.
1: Боже
2: вот.
1: Мой.
2: В секунду это происходит.
1: Александр пишет, приветики. Слава богу, не пистолетики. Моя BMW настолько мне рада, что каждую зиму писается антифризом от счастья.
2: Прикольно. Инженер Ти начинает дребезжать подвеской в такт музыки.
1: Хорошо.
2: Но если ритмично получается, то это прикольно, да. Вы снимите видео, покажите. Такие штуки сейчас на раз в интернете залетают.
1: Данила пишет, я понял, что моя машина радуется мне, потому что у нее нет внезапных поломок. И три раза вот так он польется в чате. Да, когда машина не ломается, значит, ей хорошо. Ну, как бы это тоже, да, она как человек. Если приболела, то начинаются какие-то истории.
2: Когда твоя тачечка больна.
1: Когда заливаю полный бак, чувствую, что ревет, что рвет и летит, пишет Вася. Любит она у меня хорошо покушать, хотя ни разу не прожорливая.
2: Привет, парни. Понимаю, что машина мне рада, когда с первого раза заводится, так как езжу на ней редко.
1: Может, просто это человек умеет заводить?
2: Приятное ощущение. Кстати, да, возможно, дело у вас, Олег. Вы еще тот заводной лихач.
1: Доброе утро. Я радуюсь вместе с машинкой, когда есть бензин, и желательно улучшенный. Вот, всем бы так.
0: Реклама.
3: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на naš.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: В гиперленте и ОКЕЙ летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30.

0: 2006 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
0: Все подробности на lenta.com.
2: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
0: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности гидромат.

0: Телеведущий группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Утро доброе, в эфире Радио Максимум, Дмитрий Николаевич Шуманский.
1: Чеки-бой здесь.
0: Да, это мы здесь сегодня собрались, чтобы порадовать вас своим вещанием и погодой. В Москве +14,

0: Облачно с прояснением, осадков не ожидается. Но вообще, эта погода, она от нас не зависит, честно говоря. Мы тут вообще ни при чем.
1: Но мы рады, в принципе, такому раскладу. Оставляйте так. Пробки 3 балла.
0: Пусть будет.
1: Кстати, вот эти 3 балла прям вообще идеальные. Смотрю на Москву с высоты птичьего полета. Единственное, я не понимаю, почему все на северо-западе скопилось. Пробка на Новой Риге, пробка на МКАДе, внешняя сторона от Ленинградки. От Дмитрики до Ленинградки и от Волоколамки до Ленинградки, соответственно, по внутренней. Как-то можно поравномернее размазать, что ли?
0: Дорогие друзья, размажьте поравномернее пробки.
1: Разъезжаемся, да, потихонечку разъезжаемся. В Казахстане кошка угнала машину и врезалась в стену.
0: Ну что ж ты будешь делать-то, а?
1: Это из быстрых таких новостей в проброс.
0: Что не день, то какие-то чудеса происходят.
1: Кстати, если базировать нашу тему на животных, например, да, потому что мы в любом случае в 8 утра всегда заводим какую-нибудь тему часа и общаемся. Давайте-ка поговорим как раз о них, точнее не о них, а о людях как животных. Что делает нас иногда похожими на животных? Как тебе такая тема?
0: Да все.
1: Animal I Have Become. Вот так назовем ее в честь трека знаменитейшей группы. Чувствуете себя лабораторной мышью, на которой весь окружающий мир ставит эксперименты?
0: Так.
1: Ну, иногда, кстати, есть такое ощущение. На зиму вы запираетесь в своей берлоге, никуда не выходите до весны. Особенно, если удаленщик. А может быть, вы никогда не снимаете со спины рюкзак, из-за чего вас постоянно называют улиткой?
0: Прекрасно, друзья. Я не Малахи в бекам. Сегодня привычки, особенности, повадки, сближающие вас с теми или иными животными. Ребята, ну, сейчас покудахчем.
1: Вот сейчас прям 3 Days Grace, но нет, понимаешь?
0: Нет, 3 Days Grace нет, но зато вместо него есть. Пласибо. Gwen Stefani, Queens of the Stone Age, Nothing But Fifty, Bon Jovi, My Chemical Romance, Kings of Leon, AC/DC, Avril Lavigne, Skater Boy. Пишите 8926-007-1037 в Messenger Max.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Собчак и Шуманский. Ну и гаджеты. На правах рекламы.
1: Я знаю, что нас сейчас слушают наши коллеги по станции тоже. Друзья, ну хватит уже в рабочей чатке кидать голосовухи на 20 минут. Как будто у нас с Шуманским утром есть время их послушать от сих до сих.
2: Ну не знаю. А ты не пробовал расшифровать в текст эту голосовуху?
1: А читать я этот текст сколько буду, по-твоему? Там же его в трех томах печатать надо будет.
2: Тогда у меня есть еще одна полезная штука на примете. В переписках с голосовыми сообщениями она, правда, вряд ли сработает. Зато поможет вытащить все самое главное из таких же длинных и муторных телефонных звонков.
1: Эту штуку случайно не МТС Оптимус зовут? Ты о ней, кажется, что-то уже рассказывал.
2: Молодец, запомнил. Она ведь умеет не просто записывать и сохранять разговор, но еще подключать нейросетевую магию с помощью ИИ. Она выделяет ключевые моменты диалога и договоренности, а еще составит тебе небольшой план по ближайшим действиям.
1: Так, и как это все по итогу будет выглядеть?
2: В общем, выдаст оно тебе такое саммари. Так, мол, и так, клиент согласовал цену, попросил отправить ему финальное предложение и сказал о созвоне в пятницу.
1: Слушай, у меня идея есть. А давай я сейчас тебе позвоню со своего, включу в телефон эту голосовуху, и Оптимус ее приведет в человеческий вид.
2: А давай, почему бы и нет. Только подключиться надо сначала. Без паники, эта тема бесплатная для всех пользователей тарифов МТС Супер и МТС Умный Бизнес. Никаких доплат не надо. Да и если у тебя другой тариф, тоже подойдет. Будет тебе бесплатная пробная версия на 30 дней.
1: Категория 18+.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка

0: Все это максимум. Реклама.
1: Центр управления «Мы дома».
2: Ого, откуда это небесное тело?
1: Из нашего фитнес-центра.
2: А этот маленький спутник?
3: Из нашей школы.
2: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
2: Тогда начинаю отсчет. 10.
4: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО «Капибара».
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
10: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
8: Только в ленте.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
14: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
20: «Пятерочка» доставка.

0: представляет...
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: и Шуманский.
1: Это были My Chemical Romance, Helena. Песня с альбома Three Cheers for Sweet Revenge 2004 год. Кстати, тот самый альбом, благодаря которому Джерард Уэй и его тусовка, его банда ворвались в большой музыкальный шоу-бизнес, так сказать. Это уже потом был Black Parade, который все мы прекрасно знаем и любим. Но вот начиналось все с Хелены. Ну, а мы вернемся к нашим баранам.
2: На какого, интересно, животного мог быть похож?
1: На кота.
2: Да, My Chemical Romance.
1: Ну, он такой, такой, которым наступили на хвост, он орет очень сильно. Вот
2: есть
1: это
2: такой,
1: чисто Джерард Уэй с такими черными глазами. Ну, да понял, да? Раскраска такая. Сегодня говорим про то, какие привычки, особенности, повадки сближают вас с тем или иными животными.
2: Значит, тут сразу в виде стихотворения Антон пишет.
1: Погнали.
2: Коль занял денег и номер блокернул, он сразу ваш, то смело запишите вы его в семейство крыс. А пассия, как только губы накачав и нанеся уродский макияж, в кобылу резко превратилась из благородных, благородной мисс.
1: Откуда у вас берется этот талант к сочинительству стихов?
2: Неужто ИИ?
1: Уму не приложу. Может быть ИИИ, но мне кажется, что где Антон и где ИИ.
2: Да? А часто иной раз вообще диву даешься. Недавно вон было видео, как бабуля на моноколесе мимо остановки промчалась.
1: Бабуля моноколесе?
2: Конечно, сейчас
1: всякое
2: уже
1: бывает. Иван тоже говорит, я как кот, которого все норовят задеть, если не спрячусь или не вернусь, особенно на дороге. Но у него какой-то котомобиль, я так понимаю.
2: Скорее всего. Ну, это такой тип поведения.
1: Таисия чувствует себя лошадью на бесконечной посевной без выходных.
2: Нон-стопинг, да?
1: Друзья,
2: Вася Камушкин еще пишет. Вася пишет, что подъем в 5:30, сборы, дорога на работу. Собственно, сама работа. Дорога домой, дом, выдох. Что живой, отбой в районе 22. И так каждый день. День сурка, я походу сурок, говорит он.
1: Из этого должен был сделать неплохой стишок. Дорогие друзья, ну что, Animal I Have Become. С каким животным ассоциируют вас ваши привычки, особенности или повадки? Напишите на 8926-007-1037. Мы почитаем, а пока мы почитаем, точнее послушаем рекламу. После чего Bon Jovi и Nothing But Thieves.
0: Утреннее шоу Чак и Шуманский. Реклама. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Саммит». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Nothing but Thieves Evolution в эфире 8.41. А давай-ка, Дмитрий Николаевич, шновоснем.
2: А быстренько.
0: Шновость на радио «Максимум».

0: Мы с Чеки Боем верим в торжество человеческого духа, в его способность превознемогать лишения.
1: Я бы даже сказал, в пир духа.
0: Пир духа полнейшая, соответственно. Да, и очередной суперрекорд. Имон Кивини, так зовут нашего героя сегодняшней новости. Он прошел пешком из Стамбула, Турции, в родной город Клермарис в Ирландии.
1: Ничего себе
0: расстояние. Это 6805 километров.
1: С ума сойти.
0: Мало того, что он шел пешком на протяжении 369 дней, он шел абсолютно босиком, дорогие мои.
1: Вау!
0: Это мировой рекорд. Все, конечно, в шоке полном. Единственный момент по дороге. Он, конечно же, ненадолго останавливался, но одна из остановок длилась неделю, потому что он сломал палец. Пока,
1: Боже мой,
0: пока
1: бедняга.
0: Шел. Да, но все закончилось благополучно. На фотографиях из этого похода он везде показывает свою босую ногу,
1: так,
0: чтобы доказывать, что он идет действительно
1: и
0: без
1: кожи. Показывает так большой палец ноги.
0: Да, и фоткается возле названий городов, которые проходят в данный момент.
1: Круто, молодец какой, а.
0: Не знаю, норм новость, не норм. Вот почитал, не знаю, чем польза есть какая-то этой новости.
1: Слушай, ну теперь мы, например, знаем, что если очень долго-долго идти, то можно сломать палец.
0: Да, точно.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: В «Гиперленте» и «ОК» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар.

0: никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
9: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Всем доброе утро, здрасте!
1: Здорово!
0: Плюс 14 в Москве, погодка хорошая, облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
1: Это в Москве, по крайней мере, да?
0: Это только в Москве.
1: Пятибалье.
0: Может быть, чуть-чуть в Московской области.
1: Пятибалье на дорогах и пробки такие, вышибло, да, в общем-то. Здесь наоборот, пробки все вкручены, потому что постаивает щелчок от МКАДа в сторону центра, постаивает Дмитриевское шоссе, тоже в сторону трешки уже, да, начиная от метро Окружная. Хорошо стоит Ленинградочка тоже, начиная от Речного вокзала и до Сокола. И, конечно же, МКАД на северо-западе, пересечение с Ленинградским шоссе в обе стороны, постаивает.
0: Это в Москве?
1: Это в ней.
0: Хорошо. Отличаемся от московских пробок и погоды. Расскажем главную музыкальную новость рокового направления. 14 сентября, то есть вчера, на лейбле

0: Epitaph Records остался релиз группы Fallen in Reverse. Это Ронни Радкин. Все мы прекрасно знаем, например, благодаря прошлогоднему синглу God is a Weapon вместе с Мэрилин Мэнсоном, который наделал немало шума в интернетах. И тут новые, но уже не дуэт, а как назвать? Триплет.
1: Трио.
0: Трио, да. Ронни Радке, Серж Танкян из группы System of Down и ваш любимый Кори, мать его, Тейлор в одной песне, в одном клипе. Песня начинается как мрачная баллада с фортепиано и хором. Затем включается металлическое арпеджио. Ты знаешь, какое арпеджио?
1: Да, это когда...
0: Это Fallen in Reverse. Также театральный речитатив. Кори и Тейлор там исполняет свой агрессивный куплет с какой-то политической критикой. Серж Танкян в конце воспевает, точнее, поет о геноциде. Собственно говоря, сцены авиакатастроф, мотоциклы, горы костей, и все это на фоне трех вокалистов.
1: Вот сошлись, да, трое монстров, можно сказать, и породили, скорее всего, шедевр.
0: Ну, давайте... У нас, кстати, тоже грядет классная коллаба. Уже в этом часе, да, мы разыграем худи от Максимума и Теннета. Собственно, готовьтесь к вот факту, слушайте внимательно наш эфир, и, возможно, именно она достанется именно вам.
1: Да, ну и расскажем вам о нашем с Чаком опыте тест-драйва. Первого на нашей памяти, по крайней мере.
0: А пока музыка вот такая. Я показываю большой палец.
1: Вот окенная.
0: В этом часе Garbage, Scorpions с Oasis, Foo Fighters и Gorillaz, Limp Bizkit и Queen, Muse, Smash Mouth. Прямо сейчас Green Day со своим предупреждением. Warning в эфире.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Чак и Шуманский. На правах рекламы.
1: Ну что, друзья, можете поздравить нас. Тест-драйв официально стартовал. Попробовали мы, наконец-то, кроссовер Tenet T7, который нам вручили вчера.
2: Попробовали. Правда, совсем чуть-чуть. Димону надо было срочно по делам уехать кое-куда.
1: По очень срочным делам, которые совсем неожиданно возникли. Так что технические моменты отложим на потом, когда уже проверим машину по-настоящему. А сегодня давайте пройдемся по экстерьеру.
2: Тем более, эту тему даже я могу оценить без всяких там водительских прав. Короче, выглядит эта тачка очень достойно. Вышли мы к шлагбауму, и вот он, красавец, глядит на нас своими огромными фарами. Буквально манит к себе.
1: Это да, фары там интересные. Не просто обычная LED-оптика. Туда еще встроена двойная линия дневных ходовых огней. Трендовая фишка в автодизайне. А между фарами солидная такая решетка радиатора. Напомнила мне панцирь броненосца чем-то.
2: Когда садишься в машину, кажется, будто едешь в кабриолете. В Tenet T7 какое-то очень хитрое устройство крыши и боковых стоек. Они типа как скрыты от взгляда и совершенно не ощущаются. Рука так и тянется, чтобы нажать на кнопку и сложить ее назад.
1: Но все-таки это не кабриолет, а кроссовер. Так что сзади у тебя будет не сложенная крыша, а крупный спойлер на крышке багажника. А в этот спойлер еще добавлен третий стоп-сигнал в дополнение к основным фонарям. Так что если будете ехать за Т7 в потоке, он внимательно на вас будет глядеть, чтобы вы его не обгоняли.
2: А еще мне очень понравились диски. В душе не чаю, с чего они сделаны, но красивые, блин. Воздушные какие-то.
1: Ага. В нашей комплектации их диаметр 19 дюймов с 5 легкосплавными V-образными спицами. Кажется, я такой раньше только в тюнинг-мастерских видел. А тут, пожалуйста, доступно для семейного кроссовера. В младшей комплектации диаметр колесных дисков 18 дюймов.
2: Ладно, Шуманский, закругляться пора. Завтра новая серия нашего тест-драйва, а в конце часа тематическая викторина. Вот это факт. С вас правильные ответы, с нас призы.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
3: Умеющий уши да услышит.
4: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
3: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать». Плачет наш
3: город. С вами Чак и Изабелин, который расскажет все про новую русскую музыку, афиш, концерт с недели и, конечно, куда без моей любимой рубрики «Ностальжия». Мы вам еще покажем, точнее дадим послушать, каждую среду в 23:00 в программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.
0: Реклама.
5: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность.

0: Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
3: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
1: Улица Д. Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на nash.com.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: ООО «Капибара».
9: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на nash.dom.rf.
10: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Группа Muse, Time is running out. Но у нас эта песня называется «Цигель, цигель, ай, лю-лю».
2: Время уходит, и получить шанс выиграть худи, да еще и дизайн, которого разработан на радио «Максимум» совместно с Теннетом, это вообще эксклюзивчик, прям скажу.
1: Да, ребятушки, давненько такого не было, со вчерашнего дня. Но вот такая вот у нас история. В этом часе вы можете выиграть этот прекрасный худи и ходить в нем, а может быть даже ездить на автомобиле Теннет. Да, но в любом случае для этого нужно родить с нами вот факт. Друзья, мы вас приглашаем снова и снова в эту прекрасную игру. Что нужно для этого сделать? Все элегантно, да, и просто.
2: Все стильно максимально.
1: Все стильно. Просто присылайте свою заявку на участие в игре, куда расскажет специально обученный. Тоже немало.
2: Не на... худик вообще-то он. Давно не худи.
1: Давно не худи, мужик.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
17: У меня дело выгорело!
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
0: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никакие.

0: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
1: Перевожу!
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей!
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам!
2: Организатор банк ВТБ. ПАЛ. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Собчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: Ну что, друзья, вот и пришел момент, когда мы снова собираемся вокруг названия «What the Fact» и разыгрываем кое-что классное, а именно худи от «Радио Максим» и бренда «Tenet».
0: «What the Fact» на «Радио Максим».
2: А играем мы с человеком, который, я не знаю, как так получается у нас, который буквально на прошлой неделе купил Tenet T7.
1: Так.
2: Зовут его Макс. Он прислал фотографию, где он с сыном в автосалоне стоит рядом с белоснежной машиной.
1: Боже мой, какая красота.
2: Здорово, Макс.
1: Макс, доброе утро тебе.
3: Здорово, здорово, привет.
2: Слушай, а вопрос такой, там красный бант на капоте приделан, а вот вы куда его дели в итоге?
3: А он гвоздями прибит.
1: Вы с ним и ездите, да?
2: Да какая-то суперкомплектация.
1: Я считаю, что как бы, если ты купил такую машину, да, и она с бантом, ну, конечно же, грех отрывать, нужно ездить, пока не отвалится сам. Правильно, Макс?
3: Так точно.
1: Правильно.
2: Слушай, ну, классно. Мне кажется, что если вот комплект будет завершенным, если у тебя будет как раз худи от Максимум и Теннета, знаешь, это такая униформа владельца машины получается.
1: А да, мне еще специально. Нравится, мне еще знаешь, что нравится, Максим, что я смотрю на фотографии, там твой сынишка, и он так, знаешь, улыбается, но лукаво, зная, что, скорее всего, эта машина достанется ему и по наследству. Есть такое?
3: Будем надеяться, надо ездить до этого времени.
1: Я думаю, абсолютно точно, это Теннет, тем более Т7.
2: Но у нас вообще в России принято покупать машины на века, я тебе так скажу.
1: Конечно, чтобы тебе хватило и всем остальным поколениям.
2: Будем играть в What the Fact, это наша классическая игра, в которой тебе будет предложено три факта, два из них реальные, один вымышленный, и сегодня опять-таки наш What the Fact посвящен машине Теннет Т7, и давай с тобой сейчас вспоминать.
1: Ну давай, подожди, может сразу тревожную музыку долбанем?
2: Давай долбанем, но так, задание
1: будем
2: такое.
1: Вспоминать.
2: Давай.
1: Погнали.
2: Итак, все эти размеры колесных дисков есть в Tenet T7. Итак, варианты. 18.

0: 15 дюймов, 19 дюймов и 20 дюймов. Напоминаю, тебе нужно понять, где неправда.
1: Ну что, Максим?
2: 20 дюймов, 18 у меня, 19 у вас. 17 я тоже видел.
1: Подожди, ты все разобрали.
0: Ты реально нас так внимательно слушаешь?
2: Не выключая?
0: Обалдеть
1: не,
0: просто.
1: Не вынимая даже в некоторых местах.
0: Слушай, ну а давай...
2: Я хотел сказать.
1: Да, но не стал.
0: Ну вот у нас времени еще достаточно много, да? Ты, поскольку ответ свой дал, мы его зафиксировали. Давай поделись впечатлениями. Как тебе восемнашки?
2: Отлично, отлично ездит. Причем у меня полноразмерная запаска. Мне повезло, у многих стоит докатка, а у меня полноразмерка.
0: Это супер опция.
2: На таком же диске, на литом.
0: Да, это супер опция. Это для тех, кто не в курсе, объясню. Если что-то случилось, не дай бог, колесо прокололо, ты ставишь вот эту вот запаску и просто ездишь. Без дополнительных заездов в шиномонтаж и так далее.
1: А тем временем время вышло, и так 20 дюймов, да? Правильно, третий вариант ты выбираешь, Максим?
2: Третий выбираю, да.
1: Итак, давайте узнаем правду, если, конечно, кто-то еще сомневается.
0: Методом исключения. 19 у нас с тобой на тест-драйвовой машине, где мы сейчас с Чаком ездим как раз. 18 у Макса, он сам об этом сказал. Все, вариантов нет, двадцатка вылетает.
1: Я напоминаю тем, кто только что подключился, мы меряем размер колесных дисков, а не то, о чем вы подумали. Друзья, мы поздравляем Максима с победой в игре What the Fuck. Действительно, он все правильно разгадал наш подвох. Макс, тебе достается главный приз нашего What the Fuck сегодня – дизайн которого разработан на радио Максимум совместно с брендом Тена. Ты молодец, ты красавчик. Тебе большое спасибо, что ты с нами. Давай пожелаем, как что там желать людям, которые только что купили автомобиль.
0: Во-первых, ни гвоздя, ни жезла. А во-вторых, финальный вопрос тебе. Сколько неровностей ты съешь и даже не заметишь благодаря 18-дюймовым колесам?
2: Максимум!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга» К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Алло, ну как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Гориллосы Feel Good Incorporated. Прямо сейчас, чтобы вам еще было лучше себя чувствовать, давайте-ка шновоснем.
0: Новость на радио Максимум.
2: Эта ж новость должна заслужить внимание всех будущих родителей, так, чтобы они не совершили ошибку так называемых бежевых мам.
1: Бежевые мамы.
2: Напомню, не так давно в интернете завирусился такой феномен, как бежевая мама. Это такой способ воспитания ребенка в стерильных условиях. Цвета в квартире все должны быть максимально сглажены, в том числе и в одежде, и в любых предметах обихода. Так. Ничто на ребенка не воздействует травмирующе, за него завязывают шнурки, практически ходят в туалет, едят и так далее. И тому подобное.
1: Так.
2: Эти мамочки отгораживали своих чад от всех возможных воздействий внешней среды. И теперь что мы имеем? Заголовки типа «Бежевые мамы испортили взросление своих детей».
1: Так и есть.
2: Нынешние первоклассники оказались совсем не приспособлены к самостоятельности. Они не могут одеться без помощи взрослых. Те же шнурки даются им невероятно. Чего уж там говорить о приготовить себе самостоятельно завтрак, типа хлеб с колбасой, к примеру.
1: Ну, это уже, конечно, ни в какие ворота.
2: Да, и игрались. В результате дети растут в ограждении от лишних эмоций, неудач, не умеют справляться с рядовыми проблемами и не обладают базовыми навыками.
1: Ну, знаешь что, если бежевые мамы не справляются,
2: так,
1: тогда выпускайте бешеных.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама. Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же. ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiskar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чед Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Капибара». В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
0: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
8: Категория 0+.
9: Семейный проект бизнес-класса «Ultima City». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. В эфире утреннее шоу на радио Максимум.
1: И в частности, Макси Бизнес. Это одна из наших шакам любимых частей, где можно наконец поговорить серьезно. Нам в конце концов уже больше 40 лет. Хватит хихоньки да хахоньки. Хочется обсудить что-нибудь без улыбки, понимаешь? И тема,
0: когда
1: в которой...
0: Когда получается, но с трудом.
1: Но нам всегда помогают эксперты, конечно, которые хорошо разбираются в теме, которая будет обозначена. А сегодня тема непростая. Искусственный интеллект в кармане. Как ИИ меняет поведение покупателей. Мы, как покупатели, не можем изнутри судить, правильно? Потому что мы пользуемся, даже часто не зная об этом. А вот Анна Лебедева, вице-президент по маркетингу Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, знает, какова обстановка сейчас.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Всегда казалось, что я и сам знаю, что мне купить, и без ИИ, и знаю, где это продается, и даже на какой полке лежит. Так. О чем вообще речь?
2: Ну, во-первых, конечно, изменился сам поиск. Вы, конечно, знаете, где что купить, это если речь идет о вашем магазине у дома, куда вы заходите за вашими ежедневными
1: покупками. Старинке, честно говоря. Да.
2: Но иногда же хочется чего-то еще нужного, другого. Там, вы собираетесь в отпуск, так. У вас там скоро снова в школу, и вам нужно совершить покупки для себя, для близких. Вы идете куда? В интернет.
1: Есть такое.
2: Да, и вот в последнее время изменился сам поиск. То, что выдает, раньше было просто там одна страничка, 10 сайтов, вы ходили с одного сайта на другой сайт. Дальше у нас на сайтах появилось сравнение товаров, можно выбрать, добавить в избранное, сравнить по параметрам, вы потратили время, устали, отложили, забыли, если это не срочно, пошли в соседний магазин и купили.
1: Все
2: или
1: таки,
2: торговый
1: да.
2: центр. Так тоже бывает. Такой сценарий есть. А теперь поиск другой. Очень часто в браузерах перед тем, как 10 строчек, 10 сайтов, идет краткое резюме от искусственного интеллекта. И они вам сразу говорят, вот есть это и вот это. Это одна история, и когда теперь это все развивается, это все очень постепенно, но быстро. Скорость изменения, она сильно выросла. И кроме того, что теперь он вам говорит, тебе нужно в отпуск, ты едешь туда, то окей, значит, собери вот для
1: какие-то
2: похода.
1: Покупки, да?
2: Для похода тебе понадобится это, а если там время года такое, не забудь еще об этом, и там какие-то еще сложные
1: круто.
2: Условия.
1: Слушай, мы, кстати, поговорим и о плюсах, и о подозреваемых, но и о минусах такой
0: некие
1: системы.
0: Подводные камни.
1: Должно быть 100%. Этот час будет посвящен ИИ в кармане, дорогие мои.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Чак и Шуманский.
1: И у нас тут макси-бизнес. Ребята, сегодня мы говорим про искусственный интеллект, который меняет поведение покупателей.
2: То есть нас.
1: То есть нас, да. С вами Анна Лебедева у нас в гостях. Вице-президент по маркетингу Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Какой серьезный человек. Здравствуйте, доброе утро, Анна, еще раз.
3: Доброе утро.
2: Ну вот, кстати, мы закончили на том, что поиск теперь тебе выдает не просто картинку и описание товара. Он это еще так все заворачивает, такую оберточку прекрасную.
1: С бантиком.
2: Да, что ощущение, что это прям для тебя подыскали специально. Мол, Димка, смотри, что я тебя нашел. И это, несмотря на то, что товар один и тот же, ощущение вообще другое.
1: Ну, это приятно.
2: Да. И такого рода, вот, например, персональные рекомендации, я так понял, уже давно существуют, но мне кажется, там какая-то уже тоже эволюция происходит, да, Вити?
3: Конечно, потому что данные, очень много ваших данных у того ритейлера, той торговой сети, где вы привыкли совершать покупки. Они знают, что вы покупаете, в какое время дня,
2: и даже
3: как
2: вот,
3: часто.
2: Вот тот заказ...
1: Да-да-да, Дмитрий, именно он.
3: Да-да-да.
2: Здесь хотя бы в понте выдачи не в курсе, что это было. Так.
3: А там нет. А искусственный интеллект, он знает историю ваших покупок у разных торговых сетей, у разных служб доставки на основании ваших поисков, на основании... Ну, это если вот тот, мы говорим, искусственный интеллект, который у вас в смартфоне.
2: Mm-hmm, да.
3: Потому что он знает, что вы покупаете в разных приложениях, что вы заказываете, что вы ищете, главное, в разных там, в браузере. Или что вы ищете в нем. Потому что многие же уже пользуются, извините, Алисой, сейчас, надеюсь, ни у кого не сработает. Да, или там в Гугле, или другими... чат-ботами, которыми mm-hmm. уже пользователи пользуются все чаще. И вот там история запросов, она говорит гораздо больше о вас, чем даже в истории ваших покупок.
2: Я, кстати, сейчас поймал себя на мысли, что лет 10 назад мне бы от этих всех выражений было бы жутковато, а мне сейчас, в принципе, норм. Мы, видимо, то ли толерантность появляется к тому факту, что о нас уже все известно. Уже все равно на
1: даже
2: это,
1: больше,
2: по-моему,
1: чем ты сам знаешь.
2: Ну да, то есть, а теперь сделайте так, чтобы мне стало за это стыдно. Да? Мне кажется, покупать надо иногда такое, чтобы даже и было стыдно за тебя. А потом уже все.
1: Мне интересно, можно ли ввести искусственный интеллект в некий ступор, да, запутав его какими-то рандомными непонятными покупками, чтобы он не понимал, что тебе нравится?
3: Ну, конечно.
2: Попробуй.
3: Он еще настолько на начальной стадии, что у вас точно получится.
1: Но со временем, да, он и эта штука раскрутит.
2: Давай, Чак, мы с тобой будем теми самыми странными покупателями, про которых будут писать, они запутали ИИ.
1: Площадь, да.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: Шулшак и Шуманский.
1: Доброе утро, всем еще раз здрасте.
2: Hello.
1: У нас Макси Бизнес Подкаст. Сегодня мы говорим про искусственный интеллект в ритейле. В гостях у нас Анна Лебедева, вице-президент по маркетингу Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. И слово эксперту Дмитрий Шуманский.
2: Да, да, но пока мы говорим, ты невольно становишься экспертом в той или иной области. И вот мы все ближе к экспертности в области ритейла,
1: Опа.
2: Естественно. Да, но мы закончили на том, что про нас вообще-то известно много чего, да? И про нас много знают, или имеется в виду маркетплейсы про нас много знают.
3: Торговые сети маркетплейсов, где вы совершаете покупки.
2: А вот если, допустим, кому-то дискомфорт надо, ты мыслишь, что его информация там хранится, как ему помочь пережить? Потому что назад уже, как говорится, не вернешь.
3: Нет, ну, хранятся не персональные данные, это все данные агрегируются, и здесь все абсолютно соблюдается, все, что требует законодательства. Угу. Здесь, в принципе, есть портрет покупателя у торговой сети, у маркетплейса.
2: А, общий такой портрет.
3: Сегментированный, да, понял. Что есть там не только социально-демографический, да, там мужчина на определенный возраст, а человек, который предпочитает покупать там хлеб, там молоко такой-то жирности. Или
2: ну, то есть специально обученный дядька не сидит и не читает мой профайл Черный. Какой-то персональный, да?
1: У тебя конкретно читают.
2: Шуманский купил, и дальше...
1: Он любит ездить в булочную на такси, там так написано.
2: Да, нет, это вообще уже.
3: А это может быть тоже отдельный сегмент покупателей.
2: А я говорю. Так, хорошо, но такое удобство, вот персональные рекомендации, красивое предоставление информации, удобное, я бы даже сказал, съедобное, оно не провоцирует больше покупок?
3: Нет, думаю, что нет, потому что сейчас, если мы говорим про современного покупателя у нас, это очень такой рациональный покупатель, он готов тратить деньги, на что-то, что может доставить ему удовольствие чуть больше, но он все равно находится в режиме рацио. Не совсем экономии, но очень рационально рассматривает, что он будет тратить, на что. И главное сейчас конкурент торговых сетей и маркетплейсов – это «куплю потом». То есть вот это отложенная покупка. И
2: да.
3: Здесь как раз то, о чем мы говорили в начале, что, ой, много всего, большой выбор, куплю потом, не решаюсь пока что-то сделать. Ну, я не говорю про ежедневный хлеб и так далее. И здесь как раз искусственный интеллект помогает снимать некоторые барьеры, потому что вот это вот рекомендации про просмотр отзывов, просмотр с разных сайтов, да, характеристик товаров, когда вот сложно выбрать что-то конкретное, это как раз для тех покупок, которые более крупные по стоимости, да, и на которые сложнее решиться, здесь как раз он действительно может помочь просто принять решение грамотнее и снимает вот эти внутренние барьеры, а правильно ли я сейчас потрачу деньги.
2: Ну да, потому что внутреннее, вот это раздвоение личности, я хочу планшет. Второй ты, зачем тебе он? Я просто его хочу.
1: Нет, зачем тебе второй?
0: Утреннее шоу Чак и Шуманский. Реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий

0: За 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз. Инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Показано для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
0: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Чак и Шуманский.
1: Это Макси Бизнес. Мы сегодня говорим про искусственный интеллект в ритейле. У нас в гостях вице-президент ритейла Анна Лебедева. Она сама мне разрешила так себя называть. Ань, вопрос такой. Я понимаю, что искусственный интеллект

0: маркетплейсы, все это очень классно и очень удобно и так далее и тому подобное. Но как же вот эта терапевтическая история, этот поход в магазин в выходной день с женой под руку, мы будем брать тебе сапоги.
1: Воблер, шелф-стокер, в конце концов.
0: Да, как, трогать все это.
1: Гофрокартонные стойки, куда
2: какие
1: все это
2: делать? Какие слова вы знаете, да. Вот. Мое уважение.
0: Вот, все вот это прочувствовать, пропустить через себя какое-то событие, какой-то праздник и так далее. Неужели мы всего этого лишимся в будущем?
2: Ну, конечно, искусственный интеллект не заменит поход в магазин, в том смысле, что магазины, посмотрите, не закрываются. Нас немножко пугают все время закрытие магазинов с приходом маркетплейсов, развитием электронной торговли. Но физические магазины продолжают существовать, и люди туда ходят. И для разных поколений, и для разных миссий это абсолютно решаются разные задачи. Молодежь снова стала ходить в торговые центры, в магазины. Для них это элемент социализации, времяпрепровождения.
1: Какая-то тусовка. Фудкорт, опять-таки. Да.
2: Никто не отменял, безусловно. И в целом просто сам ритейл еще меняется под вот эти новые запросы. Да, что-то простое, то, что не требует, не вызывает сильных сомнений, не требует долгого принятия решений, можно заказать. Можно
0: ватные
2: купить
0: палочки
2: в магазин дома, как вам удобно. Вот. А если хочется больше какой-то экспертизы, совета, человека, потому что человеку нужен человек. Человек хочет общаться, человек хочет получать эмоции. Эмоции приятные. И часто магазины предлагают не только, да, покупки, они предлагают какие-то встречи с теми же стилистами, не искусственным интеллектом, стилистом,
0: сервис,
2: а с настоящим.
0: Сервис какой-то, чашечку кофе.
2: Чашечку кофе, конечно.
0: Бокал чего-нибудь еще.
2: Есть такие встречи, клиентские дни, да, если вы получаете рассылки, наверняка такое было, клиентские дни. Какие-то встречи, книжные клубы сейчас, например, в мире очень популярны, которые устраивают бренды у себя там в магазинах или какие-то встречи. Это та самая лояльность к бренду, как магазин, так и бренду товара, которую не заменить пока ничем другим, и я надеюсь, очень долго нельзя будет ничем заменить, потому что это живое общение, это какой-то вызов эмоций и возможность, ну, кроме того, что можно просто прийти, потрогать товар, пощупать его, примерить, удобно ли вам будет, да,
1: поругаться, в конце концов.
2: Почему нет? Всем эмоции разные нужны.
1: А можно такое представить себе отдаленное будущее, когда содержать офлайн-магазин будет только затратной частью, например, организации, и кто-то же все равно будет оставлять их при себе, да, чтобы...
2: Ну, в некоторых форматах так уже почти существует.
1: А, ну вот.
2: Ну, просто они превращаются, магазины превращаются больше в шоурумы, где ты можешь прийти посмотреть, а потом тебя доставят домой.
1: Ну, это шоурум, это где шоу показывают какое-то.
0: И комнату.
2: Почти.
0: Вот они, здание английское.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
3: С 14 по 16 сентября в утреннем шоу на Радио Максимум возвращение рубрики «Ну и гаджеты». В ней Чак и Шуманский обсудит цифровые инструменты, которые упрощают работу малого бизнеса, и поделится полезными лайфхаками для офисной жизни. Лайфхак первый – МТС Оптимус, приложение, которое делает рабочие звонки эффективными. Запись, расшифровка, AI Summary мобильных звонков и мини-CRM. И все это в одном сервисе. Подробности на сайте business.mts.ru. 12+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
3: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от Радио Максимум. Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Это Макси Бизнес Подкаст. Сегодня с нами Анна Лебедева, человек, который на «ты» с ритейлом и искусственным интеллектом одновременно.
2: Она его и тренирует, кстати, скорее всего.
1: Она его вырастила. Так,
2: и мы говорим как раз о роли искусственного интеллекта в ритейле, то есть в процессе приобретения, например, товаров нами, взрослыми людьми и детьми, кстати, потому что помнится мне, пару раз в год попадаются мне на глаза новости типа «Ребенок заказал 286 коробок шоколадных яиц». Например, нажимая на одну и ту же кнопку где-нибудь там. Вообще взаимодействие ребенка с гаджетом — это уже норма. И он, естественно, хотел сказать, работает с гаджетами своих родителей. А там приложения всякие. Расскажите, как вот здесь оптимизировать этот весь процесс?
3: Ну, действительно, дети уже у нас сильно адаптированы. Они привыкли платить картами, они привыкли заказывать на маркетплейсах, они привыкли пользоваться голосовыми помощниками, ассистентами, там, Алиса, Салют, у кого что, ну и так далее, да. И мало того, что они там привыкли спрашивать, какая сегодня погода, или поставь мне какую-то музыку, а дальше они начинаются следующие истории, там, а что мне надеть, а подбери мне что-нибудь.
2: Тогда купи мне зонт, да? Какая погода? Дождь, тогда купи мне зонт.
3: Ну, на самом деле, да, если эта колонка, она может что-то подсказать, но если это спрашивается в смартфоне у ребенка, где тоже предустановлены много и часто эти все помощники, то дальше она может просто показать ссылки на товары. А теперь все это называется еще умными словами агентная коммерция. Это новый термин, совсем новый. И вот, собственно, ты можешь оплатить там же внутри. И я боюсь, что тут уже могут быть совсем другого уровня заказы и покупки, когда, не выходя из ассистента, не выходя из чат-бота, с которого ты спрашивал только что про погоду, ты можешь

0: купить зонт, ты можешь заказать и выбрать место, время, куда тебе его курьер там привезет и так далее. То есть, если, и даже оплатить внутри, если эта карта у вас привязана к тому же помощнику, к тому же ассистенту.
1: Но тут мы откатываемся уже тогда в разговор скорее о цифровой дисциплине, о том, какие могут быть у ребенка установлены приложения на его персональном смартфоне. Да, и, наверное, вот так вот просто отдавать, откупаться от ребенка своим телефоном не очень-то уж и умно получается, потому что там, правда, привязаны все карты ко всем возможным приложениям.
0: Угу. Вот, ну да, это важно. Можно как минимум устанавливать какие-то ограничения на ту карту, которая привязана к этим всем сервисам.
1: У нас взрослым-то ограничения ставить надо, уж про детей-то, собственно говоря.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Это Макси Бизнес. Сегодня говорим про искусственный интеллект в ритейле. Анна Лебедева вот все еще с нами.
2: И она говорит, агентная коммерция. Я читаю, это модели электронной торговли, в которой автономные или полуавтоматные агенты на базе искусственного интеллекта берут на себя значительную часть рутинных задач. Это что такое вообще? Об этом можно где-то более понятно узнать?
1: Человеческим мозгом.
3: Да, это достаточно новый термин, новый процесс в торговле, в онлайн-торговле, и об этом можно будет побольше узнать на следующей неделе на форуме, на e-retail-форуме 22-23 сентября в ЦМТ.
1: То есть у вас там будет по обмену премудростями соберутся все самые...
3: Да, и там очень будет много про искусственный интеллект в целом, и про агентную коммерцию в частности.
2: Вот я вижу программу, как меняются приоритеты ритейла, эффективность современных IT-решений, то почти о чем мы говорим, в том числе и это IT-шная история, продвижение на разных маркетплейсах указано, логистика и скорость. В общем, повестка достаточно обширная.
3: И будет про маркетинг тоже.
2: Да.
1: Смотрите, как вы любите.
2: А те, кто хотел бы влиться в ритейловую историю, это может стать для него какой-то полезной прокачкой?
3: Безусловно. Только лучшие кейсы.

0: Лучший кейс.
1: Оттуда стоит начинать.
2: И от первых лиц, да.
0: Ну вот у нас все-таки первое лицо сегодня здесь. Я думаю, что вот так просто отпускать его нет никакого резона, раз уж попалось.
1: Я предлагаю немножко сейчас уединиться втроем и сделать небольшую дозапись нашего Maxi-бизнес-подкаста, который можно потом в полной версии, в расширенной, послушать в интернете на сайте maximum.ru. Я думаю, что тем людям, которые занимаются и ритейлом, и вообще хотят понять искусственный интеллект и его работу на благо всего,
0: возможности, да?
1: На благо всех горожан, как говорится, будет послушать и полезно. В любом случае, спасибо большое. Анна Лебедева была сегодня с нами, вице-президент по маркетингу,
2: спасибо,
1: Российской
2: вам.
1: Ассоциации экспертов рынка ритейла. Мы отлично пообщались, прекрасно провели время. Надеюсь, вы тоже были с нами сегодня внимательно. Также да. Не менее внимательно в 5 часов вечера Константин Михайлов.
0: Не было его с нами, к сожалению, сегодня.
1: Не было его с нами, но он обязательно будет, да, не пропустите. Так, всем хорошего дня, прекрасной музыки. Напоминаю, что у нас неделя Arctic Monkeys все еще продолжается. А с вами был Дмитрий Шиманский.
0: Чак и Бой.
1: Всем пока. До завтра. Не проспите.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Лето пролетело незаметно. Но мотосезон продолжается. Каждый вторник в 8 вечера в рамках вечернего шоу специальный проект «Мото Байки Михайлова». Общение с приглашенными экспертами, представителями брендов, мастерами кастомных байков и знаменитыми мотоциклистами. Новинки рынка, секреты мотопутешествий, правила безопасности на дорогах и многое-многое другое. Почувствуй мир безудержного драйва и настоящей свободы. А еще следи за тематическими материалами на сайте, в соцсетях «Радио Максимум» и на всех подкаст-платформах. Мото Байки Михайлова на «Радио Максимум». Реклама.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
9: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
8: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
10: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
11: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
13: О, Капибара.
14: До диплома еще далеко.
15: Зато квартира уже рядом с университетом.
16: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню 3 версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
18: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Авто.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске: в Москве запретили таксистам за завалом предлагать услуги в аэропорту, на вокзалах и автостанциях. Приказ вступил в силу. Исключение специально оборудованной стоянки. Напоминалка. Такси можно вызвать через приложение, по телефону, в диспетчерской или на стойке. В городе работают больше 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора. Такие ограничения уже действуют в Подмосковье, Петербурге и Краснодарском крае. В планах внести поправки в КОАП Москвы. Теперь пассажиров не будут хватать за рукав у выхода из аэропорта. И это, пожалуй, приятная новость для гостей столицы. Тишина и порядок вместо криков «Такси! Такси!» С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
2: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

неделя с группой Arctic Monkeys на радио «Максимум». «Максимум». В эфире «Радио Максимум» нерегулярная и непостоянная рубрика «Том Йорк ругает всех». Несмотря на многолетний образ утонченного интеллигента, вокалист Radiohead то и дело готов сказать что-нибудь едкое и неприятное про кого-нибудь из коллег по цеху. Он стебал Blur и Travis и ругал Muse. Участники Arctic Monkeys также не остались незамеченными Йорком. Он высказался на их счет в 2006 году, вскоре после выхода их дебютного альбома. «Для меня феномен Arctic Monkeys стал весьма забавным. Это просто мейнстрим узнал о существовании интернета. На радио не будут крутить ничего приличного. Там надо навести порядок. Тот факт, что несчастные Arctic Monkeys получили столько внимания, основан лишь на том, что, на мой взгляд, мейнстримная музыкальная индустрия — это сборище полных тупиц». Впрочем, мартышки не остались в долгу. Через некоторое время их барабанщик Мэтт Хелдерс заявил в интервью, что однажды чуть было не заснул за рулем после прослушивания альбома «Radiohead». Arctic Monkeys. Don't sit down, 'cause I've moved your chair.

0: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577. 79 77 99.

0: Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро Марьино Роща, собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чед Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: ООО «Капибара».

0: Филе-рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
1: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кольтрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
5: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В России официально заработало 5G. Крупнейшие операторы запустили первые сети в 16 городах. Доступ получили около 10 миллионов человек. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G работает у всех 4 операторов. В Новосибирске и Казани у 2. В остальных городах у 1 из операторов. В Минцифры говорят, уже скоро сервисом смогут пользоваться все владельцы Android. А доступ для iPhone зависит от решения Apple. До конца года 5G планируют запустить еще в 50 городах. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты / автокредиты» на сайте банка. Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
9: Конечно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: рублей. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. ООО «Банк». 100% скидка на тарифы 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС «Оптимус», который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Теперь твои смарт-часы могут быть не только умными, но и музыкальными. Включай приложение «Радио Максимум» и слушай где и когда удобно. «Максимум» – онлайн anytime. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара». Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
0: Категория 0+.
1: Радио Максимум представляет Еритейл Форум 2026. Масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе искусственный интеллект, электронная коммерция, финтех, логистика, кибербезопасность, автоматизация, клиентский сервис и торговля на маркетплейсах. 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. Форум-еритейл.ру.
0: 16+.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске мир погружается в молчание. Ученые выяснили, за 14 лет люди стали говорить на 28% меньше. Почти 5 тысяч слов в день. В 2005-м это было 17 тысяч. К 2019-му меньше 12. И дальше только вниз. Сильнее всех молчат зумеры. Минус 451 слово в год. Причина простая. Касса самообслуживания, войсы вместо звонков, переписка вместо разговоров. А ведь живая речь лечит стресс, укрепляет доверие и разгоняет работу мозга. Бизнес тоже страдает. Меньше болтовни у кулера, меньше доверия в команде. Так скоро самым дефицитным навыком станет умение просто говорить. Отличный повод, чтобы позвонить другу. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Только «Максимум».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Китай. ОАЭ. А может, Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
9: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской облак, Бородск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

неделя с группой Arctic Monkeys. На радио «Максимум, максимум». Алекс Тернер – ключевой автор в составе Arctic Monkeys. Сочинение музыки он еще может поделить с кем-то из своих коллег по группе, но когда дело доходит до лирики, то тут он идет на компромиссы лишь по большим праздникам. Один из таких редких праздников случился в процессе работы над вторым альбомом «Favorite Worst Nightmare». С автором композиции «Fluorescent Adolescent» стала британская исполнительница Джоан

0: Анна Беннет, которая тогда встречалась с Алексом. По ее словам, песня родилась у них совершенно случайно.
1: «Мы были в отпуске и отгородились от всего мира. Мы жили в тихом отеле, не смотрели телек и почти не слушали музыку. Чтобы не рехнуться, мы начали играть в слова, перебрасываться друг с другом строчками, напевая их. Круто, что такой результат получился из того, чем мы занимались по приколу в отпуске. Это всегда будет хорошим воспоминанием для меня и Алекса, хотя он обычно не пишет тексты с другими людьми».
0: Вскоре после создания песни Алекс и Джоанна расстались, а затем она нашла свое счастье с другой рок-звездой, гитаристом Kings of Leon Мэтью Фолуэллом. Они женаты с 2009 года.
2: Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Кошмар.

выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2020.

0: лицензии ЦБРФ номер 841.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от радио «Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО «Tenet Rus». Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
5: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Реклама. До диплома еще далеко.
1: Зато квартира уже рядом с университетом.
0: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера Мидо. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Домленда.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: О, Капибара.
8: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru.
10: О, СПД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-2.

0: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Радио Максимум представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от Радио Максимум. Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
3: 18+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Фраза принадлежит директору продуктовых программ компании Олегу Груненкову. Так он ответил на вопрос, может ли АвтоВАЗ выпускать аналоги BMW. После интервью фраза стала мемом. Теперь она официально закреплена за компанией до 2036 года. Причем не только для машин и запчастей, но и для одежды, игрушек, напитков, рекламы и даже фильмов. АвтоВАЗ не только производит автомобили, но и владеет мемами. Долгожданный успешный запуск. Вопрос только один. Можно, а зачем? Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного – совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: С 14 по 16 сентября в утреннем шоу на Радио Максимум возвращение рубрики «Ну и гаджеты». В ней Чак Ишуманский обсудит цифровые инструменты, которые упрощают работу малого бизнеса, и поделится полезными лайфхаками для офисной жизни. Лайфхак первый – МТС Оптимус. Приложение, которое делает рабочие звонки эффективными. Запись, расшифровка, AI Summary мобильных звонков и мини-CRM. И все это в одном сервисе. Подробности на сайте business.mts.ru. 12+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Китай. ОАЭ. А может, Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
5: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ПАО «Российский экспортный центр».
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара».
6: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
7: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
8: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8 499 725.

0: 44-40. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: До диплома еще далеко.
2: Зато квартира уже рядом с университетом.
1: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru. Категория 0+. Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
4: 18+.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Чехол на телефоне стал новым корпоративным маркером. Имидж-консультанты говорят, это такой же элемент образа, как часы или туфли. Коллеги считывают его быстрее, чем вы успеете поздороваться. Голый телефон без чехла – сигнал уверенности. Так ходят топ-менеджеры. А вот треснувший или пожелтевший чехол работает против вас. Собеседник решает, что вы не следите за деталями. Теперь это не просто аксессуар, а заявление о себе. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальный.

0: Премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: На старт! Внимание! Нет. Внимание! Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus Пао, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Arctic Monkeys. На радио «Максимум, максимум». В середине 10-х годов Arctic Monkeys взяли большой перерыв. 4 года без концертов и 5 лет без новых альбомов. И когда они, наконец, вернулись в большую игру в 2018-м, далеко не все старые фанаты узнали группу. Еще бы! На пластинке Tranquility Base Hotel and Casino привычного гитарного саунда осталось совсем немного. Основной акцент в аранжировках был сделан на клавишных инструментах. Фортепиано, органе, клавесине и даже дольчиолле. Крошечном пианино, популярном в начале 20 века. Причиной таких радикальных перемен стал творческий кризис лидера группы Алекса Тернера. Вот что он говорил об этом.
1: «Я дошел до точки, где больше не мог играть на гитаре. Я чувствовал, что у меня закончились все идеи. Так что я обратился к фортепиано, на котором учился играть еще в детстве, и использовал его в качестве базы для написания основных треков альбома. Думаю, именно благодаря фортепиано я вновь разжег свое воображение».
0: Arctic Monkeys. 4 out of 5.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7%.

0: 0% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибар».
7: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Мойстер Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-56.
9: Радио «Максимум» представляет «Еритейл Форум 2026». Масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейсах». 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. forum-eretail.ru.
10: 16+.
9: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
10: 18+.
11: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете радио «Максимум». 103.7 FM. Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. На выставке в Берлине показали робота, который двумя руками играет на электронном пианино. В каждой кисти 21 степень свободы. Разработчики говорят, робот может исполнить больше 80% популярной музыки. Достаточно попросить, и он сыграет. Причем это не заученные мелодии. ИИ анализирует произведение, подбирает расстановку пальцев, скорость и последовательность нажатий. По сути, импровизирует. И это уже не просто механизм, а почти настоящий музыкант. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Китай, ОАЭ, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
7: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ПАО «Российский экспортный центр».
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
17: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
18: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асемагент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Конечно, можем.
7: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: это максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний.

0: Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Капибара».
5: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Так, 3 владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
8: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
9: До диплома еще далеко.
10: Зато квартира уже рядом с университетом.
11: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивная шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки. 18+.
13: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 5 часов вечера.

0: Metallica, Fuel. Третий сингл Metallica с альбома Reload 97 года.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17:06, точное московское время. В этом часе порадуем вас Нирваной. Нирванька, привет. Nirvana, Evanescence, Faithless, My Chemical Romance, Guns N' Roses, Marilyn Manson, про которого мне есть что вам рассказать. И расскажу обязательно, если есть что рассказать, я, как правило, говорю. Не вредничай, The Cardigans, Nickelback. И сегодня у нас, между прочим, 15 сентября. Очередной день бабьего лета в Москве. Вторник, и температура сейчас у нас в Москве 19 градусов выше нуля. Прекрасная погода, светит солнышко. Сегодня, ну, ближе к полуночи, конечно, столбик термометра опустится, но не сильно, до плюс 11. Всем, кто сейчас нажимает на гашетку и едет, конечно, соблюдайте скоростной режим. Я помню, что в отличие от нашей страны, скажем, в той же в Чехии, если написано в Праге 40, надо ехать 40, иначе прилетит штраф. У нас можно, не буду говорить что, не, сами знаете, плюс сколько можно к установленному скоростному режиму. Но вот это не превышается, да? Offspring.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Артем пишет в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Говорю с паузами, чтобы вы успели записать наконец-таки. Телефон студии Радио Максимум в Максе. Наш номер 8-926-007-1037. Сюда можно присылать буквально все. Но лучшее попадет в эфир. И поздравления тоже. Артем пишет. Привет, Костян. 5 o'clock beer. И начало эфира. Кайф. Косим газон. Интересно, последний раз в этом году или нет? По поводу газона, я думаю, что вы еще покосите его раза два минимум. Почему бы не покосить травку, если она растет? Я думаю, что до холодов еще она вырастет раза два после покоса. Прям такая прям сочная, зелененькая вырастет, прежде чем пожелтеть и покосить его. А почему бы не покосить траву, если она растет? Почему не покосить, если она растет такая прям сильная, такая сочная, такая зелененькая трава. А трава хорошая. Ну-ка, тапки сброшу я.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.

0: рублей. Бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Цена для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
0: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть миллион рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно.

0: платно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Нока на радио Максимум. Юля пишет: привет, Костя, привет, красавица, сидим и слушаем ваше радио, жарим картошечку и кайфуем. Передай привет моему парню Никите, он сейчас ищет работу, и пусть у него все получится. Спасибо, Никитос, у тебя все получится. И желаю тебе не самому искать работу, а смело посмотреть в глаза.

0: За вселенной заявите себе хотя бы в своей голове, и пусть работа сама ищет тебя. Добрый вечер, Константин. Хорошего вам эфира и отличного настроения, пишет Cyberhex. Спасибо большое, Cyberhex. Александр Коровкин пишет: приветствую, Константин. А чайки бой сегодня в студии банановые шкурки. Точка. Что банановые шкурки? Сказал, хочет проверить, не разучился ли Константин Михайлов танцевать брейк-данс. Будь осторожен, береги себя, не подскользнись. Всем любви, бобра и свежих фруктов. Саня Серпухов. Сань, спасибо большое, но тема не раскрыта, я считаю. Все-таки чайки-бой сегодня в студии банановые шкурки что? Оставил, развесил сушиться, намотал на микрофон, положил на диджейское кресло, повесил над дверью, прибил к пульту, натер, заварил, залил спиртом. Сварил, пожарил, понюхал, кинул в стену, съел, полюбил.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-99.

0: Твой My Chemical Romance Teenagers.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Александр Коровкин пишет, что вот чайки шкурки по полу раскидал сегодня утром. И Роман Беляев даже мне прислал аудиофайл. Доказательство того, что Чайки сегодня в эфире говорил про банановые шкурки. Напомню, что вот Александр Коровкин заложил Чака. Написал, что Чак сказал, что хочет проверить, не разучился ли Константин Михайлов танцевать брейк-данс. И разбросал шкурки банана по полу в студии. Ну, я пришел, шкурок уже не было, я их не заметил. Может быть, уборщица была в промежуток между утренним и вечерним шоу. Может быть, такое вероятно. Но я на заметочку-то взял. И файл Романа Беляева тоже переслушаю. Послушаю, что Чак сказал. И запомню, сделаю выводы. Не, вы не подумайте, я не злопамятный. Я просто злой, у меня память офигенно хорошая.
1: Радио Максимум.
0: Кристина Леонгард пишет: здравствуйте, Константин. Слушаю Максимум, пока готовлюсь к экзаменам. Спасибо, что делаете мою подготовку приятнее. Кристина, ты не знаешь всего. Казалось бы, тебе кажется, что все нормально, ты готовишься к экзаменам по Максимум. И вроде все впитываешь, вроде материал ложится. Все хорошо, тебе кажется, ты все знаешь. Придешь на экзамен, а в голове у тебя только Guns N' Roses.

0: Marilyn Manson, Tainted Love. Есть что рассказать про эту песню? Расскажу после рекламы и трека Nickelback.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минск».

0: Подробности акции на willtowers.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартира с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой

0: Спонсирующий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Bones for the Crows, Nickelback. Свежая от них кости для ворон. Bones for the Crows. До этого Мэрилин Мэнсон и кавер на песню группы Soft Cell. Помните такую? Soft Cell, Марк Алмонд. Такой немножко сумасшедший. Сейчас я на него подписан в одной из соцсетей. Такой чуть-чуть у него крышак едет слегка. Но вот тем не менее, Tainted Love, если помните, такой прямо хороший хитяр. Soft Cell Мэрилин Мэнсон перепел. Тяжелее прям сделал вообще свою версию. И эта версия вошла в альбом, который называется Mechanical Animals. 1998 года, альбом «Механические животные». И, собственно, сегодня годовщина выхода этого самого студийного альбома Мэрилина Мэнсона «Mechanical Animals», песню с которого «Tainted Love» вы прослушали на волнах «Радио Максимум». Где вас черти носили?
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». В Москве 6 часов вечера.

этом часе Папа Роуч, Грин Дэй, Депеш Мод, Fallout Boy, P.O.D., Билли Айдол, Шайн Даун, Лимп Бискет, The Cranberries. Прямо сейчас Plan

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Cranberry Zombie.
1: Поехавший Михайлов на радио Максимум.
0: 18.09, точное московское время. Автомобильный бренд из Китая Hongqi отмечает долгую историю. Его основали еще в 1958 году. Изначально автомобили были созданы для чиновников и лидера страны. Сегодня на автомобиле этого бренда ездит председатель Китая. А в России линейка марки насчитывает 9 моделей. В нее входят седаны, кроссоверы, минивэн и лифтбэк. В 2026 году бренд активно участвовал в крупных событиях. Был официальным автомобилем PMF, а также задействован в проектах Лиги Героев. Ярким событием стал рекордный автопробег на кроссовере HS5. Удалось преодолеть 10 тысяч километров по маршруту Выборг-Владивосток всего за 100 часов.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
2: Привет, Москва! This is Mark from Blink-182 on Radio Maximum.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Лимбискет, Нуки, Елена Пуртова пишет. Костя, очень-очень приятно было сегодня с тобой так содержательно пообщаться, да, сегодня с Леной встречались. Так приятно и содержательно, что я забыла бросить банк. Вспомнил только сейчас, подъезжая домой. А Лена сегодня выбиралась из своего загородья, чтобы бросить какой-то... Один из банков, я знаю какой, но не буду говорить, чтобы не сделать ему антирекламу. Ну и фиг с ним, не самое важное в жизни. А важное, что сегодня прям чудесный день во всех смыслах. С радостью и предвкушением жду начала занятий. Да, Лен, мой будущий студент. Хорошо, хорошего тебе эфира, добра, бобра и мира. Всем слушателям прекрасного настроения. Спасибо большое, взаимно. Андрей Ишкин пишет. Привет, Костя, огненного эфира. Будь осторожен, сегодня в утреннем шоу услышал, что тебе в студии на полу оставили банановую кожуру, чтобы проверить, не растерял ли ты свои навыки брейкданса. Но мне уж говорили о том, что Чак об этом говорил.

0: что он оставил банановую кожуру некую. Не было никакой кожуры в студии, поэтому могу сказать, что Чак оставил воображаемую кожуру. А придумал это Чак со своим воображаемым другом. И поделился этой радостью со своими воображаемыми слушателями.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
6: Только в ленте.
7: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
8: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
15: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Young Gain Shine Down на радио Максимум. 18:31 почти точное московское время. Слово «кринж» стало самым раздражающим для россиян. Также в список вошли «рофл», «имба», «вайб» и «лол». Нормальные слова, от чего вы начинаете-то? В повседневной жизни у россиян больше всего вызывают отторжение жаргонизмы и сленг. Я бы назвал это новоязом. Помните, как у Оруэлла? Слова, которые внедряются, но в свое время и слово «шлагбаум» всех бесило, потому что оно немецкое. Равно как и слово «шланг», между прочим. Слово «жульен» из Франции пришло к нам, ну и много другого. Там «гамбургер», опять же, не русское слово. У нас полязыка, да если не больше, все заимствование. И поэтому вот такие слова, как «кринж», «рофл», «имба», «вайб» и «лол» — это, собственно, заимствование из английского. Они в основном, ну, очень-очень много из игрового мира, именно из стримов или когда играют люди по сети, общаются друг с другом, если они из одной команды. Ну, там, естественно, мат-перемат бывает, ну, потому что, знаете, как в армии тоже. Приказание, не подкрепленное матерным словом, не является обязательным к исполнению. Это я знаю, как служивый сам, как младший сержант, сам употреблял такие усиления в своих приказаниях. Так что это нормально, равно как в компьютерном мире общаться вот таким языком. Но и стримов из компьютерных, из ОБС-ки это все выходит в жизнь, и что весьма нормально, потому что компьютерные игры — это неотъемлемая часть нашего мира и часть нашей жизни. В повседневной жизни у россиян больше всего вызывает самым раздражающим словом стало слово «кринж». Об этом сообщил книжный сервис «Литрес» и исследовательское агентство «Маграм-МР». Был проведен опрос среди 1100 жителей России. Большинство опрошенных выбрали группу слов жаргонизмов и сленга, такие как «кринж», «рофл», «имба», «лол», «имба», «инфа». Вот. Как сам

0: Самые раздражающие, так ответили 28%. Но меня, например, бесит слово «трения» вместо «тренировки». Но половина спортсменов употребляет именно это слово, потому что «трения» говорить, скажем, компактнее, чем «тренировка». Это громоздко. «Трения». Пойдешь на «треню». «Трения», «трения». Меня немножко подбешивает. Ну и таких слов полно, которые меня бесят, и «кринж» не среди них. «Имба» тоже, и «лол» тоже. Ну, «лол», там типа смеюсь от всей души, или смеюсь и падаю, такое. В основном такой вариант ответа выбрали люди в возрасте 25-34 лет и 45-54 лет. Старые зануды. Зумеров же сленг раздражает гораздо реже, естественно, потому что он от них. Второе место среди неприятных слов заняли англицизмы, такие как «кейс», «триггерить», «хайп», «фейк». Их выбрали 17% респондентов. Опять же, «хайп» — это из соцсетей. Пришло к нам от блогеров. Там, скажем, равно как и слово «залетел». Ролик залетел. Ну, другое значение. Раньше залететь могла девушка твоя, правильно? Если у нее там какое-то время не стало месячных, если там две полоски, она залетела, получается так. Сейчас залететь может ролик какой-то. Ролик залетел, набрал там 1 000 000 просмотров. Кайф. Соответственно, вот этот кейс можно разбирать на вебинарах среди вот этих инфобизеров, которые говорят, как тем, кто хочет залететь, залететь. Их выбрали 17% респондентов. К ним практически одинаково плохо относятся как молодежь, так и более старшее поколение. Вот к этим словам. Кейс, триггерить, хайп, фейк. На третьем месте оказались уменьшительно ласкательные слова «вкусняшка», «кушать», «денежка». Так ответили 12%. Однако терпимее всего россияне отнеслись к канцеляризмам. «Согласно», «задействовать», «осуществлять». Они вызывают раздражение только у 2% респондентов. Давайте сегодня поговорим про сленг и насколько он вас бесит. Русско-новорусский словарь или тот же оруэлловский новояз. Об этом поговорим сегодня в вечернем шоу «Полезный Михайлов» на Радио Максимум. Каждый раз просите коллег объяснить, что за кейсы и тейки они имеют в виду. Вас триггерит, что все вокруг постоянно на что-то триггерятся. А может быть, по словам «спс», вы до сих пор понимаете исключительно политическую партию из нулевых СПС. Рассказывайте, какие новые или не очень новые жаргонные словечки раздражают и озадачивают вас сильнее всего. Сразу скажу, что я, несмотря на то, что граммар нации, больше бешусь от людей, которые говорят «позвонит и включим». «Позвоним и включим». От тех людей, которые «позвонят и включат», меня просто в холод бросает, в дрожь вообще. Кровь из ушей идет. А вот от тех, которые залетают, которые триггерят, которые рассказывают нам о кейсах, которые «лол» там на что-нибудь, или которые сами по себе являются «имба». А «имба», я объясню, это «imbalance player». То есть это чувак, у которого есть такие доспехи, которые хрен пробьешь. И, соответственно, он меняет баланс битвы в пользу той команды, на чьей стороне он воюет. Соответственно, он является имбаланс-плеером. То есть он меняет баланс игры, потому что он мега-крутой. Если на вас свалилось что-то мега-крутое, вы говорите «имба». Типа, ну вот, супер-супер, свезло. Так вот, о том, о чем я сказал, то есть рассказывать, какие новые, не очень новые жаргонные словечки раздражают и озадачивают вас сильнее всего, пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137, 8-926-007-137 или в официальный Макс канал Радио Максимум.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню. Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж...

0: Лайндоски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: С 14 по 16 сентября в утреннем шоу на Радио Максимум возвращение рубрики «Ну и гаджеты». В ней Чака Шуманский обсудит цифровые инструменты, которые упрощают работу малого бизнеса, и поделится полезными лайфхаками для офисной жизни. Лайфхак первый. МТС Оптимус. Приложение, которое делает рабочие звонки эффективными. Запись, расшифровка. AI Summary мобильных звонков и мини-CRM. И все это в одном сервисе. Подробности на сайте business.mts.ru. 12+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Fallout Boy на радио Максимум. Sugar, we going down.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:47 точное московское время. Говорим сегодня о том, какие слова нас триггерят или бесят. Дмитрий пишет: привет, Константин. Нюки зашла в настроение. А что за воображаемый друг Чака? Я просто только подключился. А, проехали. Я же не буду рассказывать о том, о чем мы говорили в эфире, каждому, кто только подключился. Ох, про кринж ты в точку попал. У меня жена в 35 лет начала это слово говорить. Что такое кринж? Это то, что ты чувствуешь, когда человек 30+ начинает произносить это слово. Лол, кек еще не хватает. Смешно, да. Лол, кек еще не хватает. Иван пишет: меня бесят слова кейсы триггерить. Неужели нельзя подобрать русский аналог? А если человек говорит, что...

0: что будет через 5 минуток или ел котлетку с макарошками, то он просто достоин высшей меры. Через повышение. А кринж, лол, меня не раздражает, Иван пишет. Но на самом деле триггерить, это по-русски весьма громоздко получается, поэтому я не против этого слова. Триггерить — это запускать какую-то реакцию, провоцировать какую-то эмоцию или психоскрипт, то есть сценарий эмоциональных или физических реакций или инстинктов. Одним словом, триггерить. А так вот это все громоздко. А кейс — это пример, дело, показательный случай из практики, судебный прецедент, это тоже кейс. Но насколько компактнее, приятнее, эргономичнее звучит слово «кейс» по сравнению со словом «прецедент». Дело, может, и приятнее звучит, но дела в основном в суде. Если это история про необычную продажу через лютейший злой КАЗДЕФ, то это все-таки кейс. Что касается 5 минуток или котлетки с макарошками, то ее не ел, а именно кушал. Не человек, а человечек. Возможно, родной.
1: Радио Максимум. Максимум.
0: Наша вечерняя муз-программа продолжает. Дэйв Ганн.
2: Hi, this is Dave Ganne from Depeche Mode, and you are listening to Radio Maximum.
0: Thank you. I feel loved.

0: Реклама.
1: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на уилл.

0: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУФ профилей потолочных одного размера, 1 КНАУФ профиль потолочный в подарок.
4: Улица Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
5: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Папа Роуч в конце этого музыкального часа Wake Up Calling. 18:59 с половиной. Александр Соловьев пишет: «Добрый вечер, как всегда, Омск на связи, 12 тысяч зрителей слушают на арене главные хиты и качественную музыку от радио «Максимум». Вы не у вас так картинка сломалась, я так понимаю. То есть, если 12 тысяч зрителей слушают, а не смотрят, значит, картинка сломалась. Вы не представляете, как после заброшенной шайбы... А, я понял, дворец спорта. После заброшенной шайбы круто звучит Франц Фердинанд. Всем городам отличного настроения, вам, Константин, то хорошего эфира. А композиция была «Take Me Out». Спасибо большое, Омску привет, и всем 12 тысячам зрителей привет, и салютик тоже на волнах радио «Максимум», надеюсь, слышно. Yeah. Human пишет: «Ты забыл слово «кек». Бесит, когда люди путают приставки «не» и «ни». Да, кек, помню, кек, это пришло к нам из корейского «ке-ке-ке». Это они так смеются. В Южной Корее, кстати, после игры World of Warcraft это так зашло совсем хорошо прямо. Это аналог «ха-ха» или «лол». После компьютерных, да, корейские геймеры в игровых чатах писали «ке-ке-ке», когда смеялись над оппонентами. Явление стало особо популярным после выхода игры World of Warcraft. Фанаты не могли общаться напрямую, и сообщения проходили через фильтр, который искажал слова. И вот тогда получилось «ке-ке-ке», то есть, ну, «хе-хе-хе», по сути.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 7 часов вечера.

15 сентября, вторник, 7 вечера. В этом часе приготовлю вам Мьюз, Аврил Лавин, Rage Against the Machine, Блонди, Рамштайн, Fatboy Slim, Placebo, Evanescence, Weezer, прямо сейчас, Linkin Park. What I've Done.

0: Mick Jagger, Sweet Things. 19:08:30. Кэп Мэд Макс пишет: «Здравствуй, здравствуй». Максимальный скрип динамиков, замысловатым образом складывающийся в слова в наших головах и вызывающий странного рода привыкание. Неповторимого эфира тебе спасибо, дорогой. А нас, меня, мой экипаж и Фильку перевели наконец-то на второй маршрут ЗИЛ-печатники, которому я питаю большую симпатию. Филька — это электроход, который курсирует по прекрасным водам Москвы-реки. И который капитанит как раз наш дорогой слушатель Кэп Мэд Макс, он же Максим Бунин. Макс, привет, экипажу Фильки привет большой, Фильки тоже. Когда-нибудь прокачусь, еще успею. Хотя вы зимой тоже лед тараните, насколько я знаю. И у вас навигация не прекращается с наступлением холодов. Так вот, ЗИЛ-печатники. Ну, интересно, одно фигово-кукуево сменил на другое, короче. Наблюдаем прогресс облагораживания набережной Марка Шагала, процесс перепланировки Бобровского острова, ну я же говорю, трансформацию Московской верфи, обширную акваторию этого участка реки и начало смены деревьями летних платьев на пестрое осеннее. Красиво описал. В общем, дополнительный повод порадоваться и получить кайф от работы. Класс! Вот всем бы так относиться к своему делу, как Макс Бунин относится к своему капитанству и вообще к речному пароходству. Всем пиратам и Rock of Ages мощнейший рок-привет. Ключику соль, обжигающий привет всем слушателям, крыши выносящий максимум в уши. Спасибо большое. Говорим сегодня про новые какие-то словечки или жаргонизмы, которые нас бесят. Пишите на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. Ольга пишет: «Привет, Константин». Привет, Ольга. Передергивает, когда употребляют слова «вкусный», «вкусный» и при этом говорят не о еде. Для меня это хуже всего. Ни к чему не отношусь так же ужасно, как к этому недугу. Смайлик. Например, моя коллега постоянно ложит и ничего, держусь. Ну ты держись. Ты скажи ей, чтобы не ложила. А так вообще спасибо за сообщение. Оно у тебя такое вкусное.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Coming up, короткая реклама, и после этого Weezer. Прямо сейчас Theater Remedy.

0: людей. Одни говорят:
1: «Смотри у меня!»
0: А другие:
2: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
0: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы?

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: По адресу ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Weezer, Island in the Sun, остров на солнце, или земля на солнце. 19:17, точное московское время. Говорим сегодня про какие-то же организмы, какие-то сленговые слова или какой-то новояз, который нас бесит. Присылайте свои сообщения, свои варианты на Макс Радио Максимум, если никого не бесит Макс, на номер 8-926-007-137. Светлана Голицына пишет: «Меня бесит, когда добавляют постоянно супер ко всему. Например, я супер устала, мы супер классное время провели, супер вкусно и так далее. А еще не могу терпеть слово «залазит». Быр! Объясните, пожалуйста, на всю страну, что нет такого слова «лазь». И, соответственно, «слазь», «залазь», «залазит». Пишет Светлана Голицына. Спасибо за сообщение, супер. Дмитрий пишет: «Добрый вечер, Константин. Хорошего эфира. Некоторые до конца... Некоторые до конца созвонит. Некоторые до конца созвонит, звонит, не разобрались. Не говоря уже о новомодных, новоязных словах.

0: Да, это точно, согласен. Но вот, скажем так, критическая масса кретинов победила таки логику в ударении в слове, в глаголе «звонить». И теперь можно и уже и звонить у нас, значит, допустимой нормой стало. То есть тупость победила русский язык. Вот в этом случае, как и в случае кофе. Но там отдельная история, потому что изначально кофе был «оно». Если что, могу сейчас рассказать коротко в эфире. Изначально, когда кофе появилось, оно было «оно», потому что кофе — это окончание среднего рода, понятно, «е». Оно было «оно», но потом безграмотные приказчики, купчишки, которые не совсем хорошо знакомы с русским языком, стали заходить в трактиры, в детинцы разные, и вот этот новомодный напиток заказывают. Причем говорить «налей-ка мне кофею». То есть для них он был «кофей» с «и» кратким на конце, «кофей». Но это на самом деле просторечие, это неграмотность. И в результате эта неграмотность победила русский язык. Кофе стал «он». Но вот сейчас, когда можно стало говорить «оно», это, можно сказать, вернуло кофе историческую справедливость. Что касается «звонить», вот тут вот как раз ситуация катастрофическая. Тут только фейспалм, на самом деле. Испанский стыд за русский язык, извините. Надеюсь, что не скоро можно будет «Радио Максимум» включить. Пока можно только включить.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
15: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
18: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч.

0: 1000 рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
4: С первой ноты.

Evanescence из свежего Who Will You Follow. 19:31, точное московское время. До Evanescence, Placebo и мой любимый их трек The Bitter End. Когда слышу Bitter End, пишет нам Никита Янин, сломя голову, бегу к приемнику делать громкость на максимум. Привет, Костя. Максимальный в эфире. Привет, дорогой, спасибо. Очень понравился урок истории про кофе. Ну, да вообще, все логично, по правилам русского языка получается. И хорошо, что справедливость восторжествовала. И оно теперь оно. Спасибо, Никита. Вот, кстати, Сергей Петрашов уточняет. С кофе лингвисты пришли к соглашению. Если кофе растение, то оно. Если напиток, то он. Растение оно, напиток он. Ну, хотя бы так, что называется. Саша Аксенов пишет. Привет, Костя. Ненавижу слово «ясно, понятно, ок». Это типа в одно, да? И люблю троллей. Когда тебе медаль за троллинг дадут? Не знаю, Саша Аксенов, но за вопрос тебе точно шоколадная медаль положена. А пока возьми с полочки буррито. Спасибо большое за вопрос. А я еще, кстати, к слову «к ясно, понятно, ок» ненавижу еще вот это. Я услышал. Я вас услышал. Ну, хорошо. Со слухом все хорошо, нормально. Ты не на приеме у Лора, блин. Александр Б. Мы всей командой заразили друг друга на встречах. Говорим, как будто бы. Как будто бы это неправильно. И как будто бы так делать не стоит. Как будто бы это сообщение стоит зачитать в качестве предупреждения слушателям. Тема «как будто бы заразная». Еще мне нравится очень «как бы», вот это прям прекрасно. Ну, мы как бы тут, это, как бы радио, да? Как бы мы сегодня говорим о сорных словах, как бы, да? А вот и «да» тоже прям прекрасно. Как я моим студентам рассказываю на

0: техник речи, как я слышал одного моего коллеги, то ли справа, то ли слева по шкале, по модуляции FM. Не буду говорить кого, но я его знаю, конечно. Он умудрился дакнуть 3 раза в прогнозе погоды. Он говорит, ну, завтра там нас ожидает теплая погода, да, плюс 15, да. Ну, что, вполне нормально для этого времени года, да. Че, блин, да. Ты прогноз про горы читаешь, не я, у меня его нет перед глазами. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, ни дакай, блин.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Right about now. The Funk

0: Рамштайн Фрай.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про какой-то новояз или сленговый словечко, который наш бесит.

0: Диана говорит, теплого вечерочка, Константин, привет, Диана. И увлекательный в эфире, спасибо, Диана. Из всего произносимого раздражает только слово «слушай» вместо имени. А просто твое имя все забывают, поэтому «слушай», говорят. Так вежливее. Или, ну это вежливее, чем «эй, ты». Как металлом по стеклу, бррр, даже писать противно об этом. Говорящий «слушает» сразу много теряет в моих глазах. Но представь себе, Диана, что вместо «слушай», «слушай», а вот пойдем, и к тебе обращается «эй, ты, пойдем», или «женщина, а пойдемте в кино». А все эти инопланетные словечки скорее увлекают повод спросить Иишку или у зумера, кто быстрее под руку подвернется. Язык – живой организм, лексика обогащается естественным образом. Появилось новое явление, будет и слово для него. Вайб, к примеру, это же не просто настроение, это особенное настроение, связанное с атмосферой места. Да, вайб – это даже не настроение, это скорее состояние. Состояние, которое соответствует атмосфере места, в котором ты находишься. И поэтому получается, что ты на одном вайбе с этим местом или с мероприятием. Да, даешь больше слов, они не дают мозгам заржаветь. Полностью с тобой согласен. Абсолютно. Сергей Петрашов пишет. Есть старые добрые аббревиатуры «имхо». Ушедшее, но в целом-то верное, когда надо озвучить свое личное мнение. Да, переводится «имхо» – «it's my humble opinion». То есть, по моему скромному разумению, «имхо» – это значит, это я так считаю, но не претендую на истину в первой инстанции. Илья пишет, мою жену очень раздражает выражение «айда пошли». На Южном Урале это устойчивое выражение. Меня раздражает, как спрашивают в Воронеже о твоих делах. Какие дела? Ну, типа, what's up? Нормально. Гогоба пишет, привет, Костя, здорово, Гогоба. Ты лучше, передай, пожалуйста, привет Юленьке Михайловой. Скажи ей, что у нее идеальные зубы и попа. Едем в машине, она сидит рядом, слушает радио «Максимум». Юленька все передал, как просили. Все в точности. Кэп Мэд Макс пишет. Да, есть множество бесящих слов, начиная от крайних дней и звонящих людей, заканчивая с псы. Доброго или приятного. На пожелание приятного во время приема пищи отвечаю «спа», что повергает собеседника в легкий ступор. Ну, или думать, что ты в спа хочешь. Очень хочется спа. Дмитрий Вашкин пишет. Нужны новые словечки. Услышал только про те, что... А, здравствуйте, Константин. Бесит в сериалах наших и фильмах употребление слова «титьки». Если боитесь сказать «сиськи», то скажите «грудь». Все поймут. Но это прямо очень дурацкое слово, согласен. А нужны новые словечки. Услышал только про те, что бесят. Тогда мое сообщение в топ. Да не, нормально зашло. Хорошо, спасибо. Так, Александр Коровкин пишет. Приехал жить в Серпухов. Не могу привыкнуть, что тут ездят, едят сосиски и работают крайний день. Просто бесит, Саня Серпухов. А туда что, в Серпухов всех неграмотных и парашютистов сослали, что ли? Хелен пишет. Приветствую, только подключилась. Про крайний было уже вот только что. Бесит, крайний может быть только плоть и дом на окраине. Ну, кстати, Хелен, крайний может быть еще и мера, север и степень раздражения, когда мы слышим слово «крайний» не к месту. Потому что это просто неграмотно. Последний может быть, крайний нет. Но ладно, летчик, подводник или парашютист. Для этих ребят каждый раз может оказаться последним, вот они и суеверничают. Но когда все остальные начинают махать крайней плотью, это крайне бесит.
1: Радио «Максимум».
0: Нашу вечернюю муз-программу продолжает Зак де ля Роча и компания. Rage Against the Machine на радио «Максимум». Killing in the name of...

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Быстро и легко.
1: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
0: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьино Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧЕ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
6: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
5: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
3: Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
7: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
9: О, Капибара.
10: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Ньюс на радио Максимум, Найтшифт, Суперстар. Никита Янин пишет: а чай тоже растение? По логике лингвистов, если так, чай тоже оно получается. Ну да, чай, Алтай, все оно красивое.
1: В Москве 8 часов вечера.

0: «Байки Михайлова». На радио «Максимум».
1: Сегодня мы говорим про имидж на двух колесах. Как мотоцикл меняет восприятие человека? Об этом мы говорим сегодня с мотоциклистом, с основателем брендингового агентства Mind Republic, с автором книги «Единственный экземпляр создания личного бренда». Эту книгу мне автор только что презентовал, а автор у меня в гостях — Алексей Богданов. Алексей, привет.
2: Добрый вечер, Константин. Большое спасибо за приглашение. Очень приятно оказаться на радиостанции, которую ты слушаешь столько лет. И так приятно увидеть вас лично, когда я каждый вечер практически слышу ваш голос. Спасибо.
1: Класс, спасибо большое. Короткая предыстория. Никита, действительно, Алексей является нашим слушателем. И после очередного эфира «Мотобайки Михайлова» Алексей просто написал мне в эфир: а мне есть что рассказать, как попасть к вам в эфир. И я ответил, и вот тот момент, когда все думают, что это невозможно, все боятся, Алексей делает. Правильно ли я сказал?
2: Спасибо, Константин. Меня вчера сын спрашивает: папа, какой у тебя завтра план на вечер? Я говорю: я иду на радио «Максимум». Как ты это сделал? Ты не поверишь, я просто написал.
1: Просто написал.
2: Просто написал.
1: Тот самый случай, который доказывает истину. Лучше попробовать и не получится, чем не попробовать и потом жалеть всю жизнь об этом.
2: Абсолютно точно. Чем больше мы пробуем, тем больше шансов получить то, что мы хотим, что мы желаем и что мы...
1: Абсолютно. И желания наши, чем смелее, тем лучше. В Вселенной вообще на все есть ответы, и Вселенной на самом деле для нас ничего не жалко. Алексей, давай вернемся к теме, ну, это была преамбула, к теме нашего эфира. Имидж на двух колесах. Как мотоцикл меняет восприятие человека. Правда ли, Алексей, что мотоцикл... Ты, кстати, сколько лет за рулем мотоцикла уже?
2: Ох, с 2009 года, уже прилично.
1: 7 лет получается.
2: Нет, с 2009, а сейчас 2026.
1: А, подожди, 17.
2: Да.
1: Воу, круто. Правда ли, Алексей, что мотоцикл — это способ подать у себя сообщение какое-то, какой-то месседж, простите. Или какой, ну и какой именно, если да?
2: Слушайте, ну нельзя сказать, что мотоцикл — это такой большой 200-килограммовый аватар, который передает все то, что у нас внутри. Но, тем не менее, хочется сказать, что все, что находится внутри нас, наши эмоции, через наши интонации, через наши движения, через наш голос, что-то нас рассказывают. Наши вещи, наша одежда, все то, что нас окружает.

0: брать какие-то аксессуары, тоже об этом что-то рассказывают. И если мы с вами говорим о том, что, например, мы можем обсуждать, какой может быть характер у владельца той или иной машины, то что касается мотоцикла, так уж точно, потому что мотоцикл гораздо сильнее привлекает внимание и бросается в глаза, и говорит о себе ярче, громче и интереснее.
1: Ну да, согласен. Полезно ли это? Другой вопрос для имиджа человека, в частности бизнесмена. Но эту тему мы раскроем чуть позже. И да, я с тобой абсолютно согласен. Может быть, это не основополагающая черта характера и вообще к имиджу человека мотоцикл. Но это, скажем так, штришок, причем очень жирный.
0: Абсолютно точно.
1: Очень заметный. Как вообще складывается образ байкера в массовом сознании? И обязательно ли он про бунт?
0: Ну, здесь очень интересно порассуждать о том, а как вообще в нашем сознании складывается какой-то образ, или что, в принципе, на это влияет.
1: Стереотипы.
0: Да, а как они формируются, эти стереотипы?
1: Общественное мнение.
0: В том числе общественное мнение. А еще
1: фильмы. Ну и по фильмам, да-да-да.
0: Книги.
1: Да, да. Ну, байкеры же, вот эта культура, откуда пришла? Там вот эта банда байкеров, там мексиканцы, там, не знаю, латинос, там еще кто-то. Вот это сыны анархии, опять же. Ну, то есть байкеры — это бандиты. А откуда вот эти вот большие рули на чоперах? Это чтобы тебе не снесло голову проволокой, которую натягивают банды, которые против вашей банды, при въезде на их территорию. То есть они натягивают струну, и если у байкера нет большого руля, то секир башка может быть на большой скорости.
0: Вот, Константин, я езжу 17 лет, а я про это не знал.
1: Серьезно?
0: И, абсолютно. И мне всегда было интересно, как даже в Москве видишь такие мотоциклы. Mm-hmm. Да, понятно, что они кастомные, понятно, что их делают на заказ, все такое прочее.
1: Это вот же, эти здоровые
0: это
1: рули.
0: Же неудобно, невероятно.
1: Это вообще дико неудобно, зато безопасно, если вот есть отморозки, которые натягивают.
0: Если тебе натянули проволочку.
1: Струну, да, у нас такого нет. Но чоперы, вот немногие об этом знают, тем не менее. Так что продолжай, прости, я тебя перебиваю.
0: Нет, все прекрасно. И здесь хочется вспомнить какие-то свои ощущения. Например, в детстве в пионерском лагере, мне было лет там, 6 или 8, нам зачем-то показали кино, советское еще кино, да, то есть про какую-то банду мотоциклистов, которая творила бесчинство, в общем, хулиганила. Mm-hmm. И я какое-то время, действительно, будучи маленьким, боялся и думал, что все они хулиганы вообще и негодяи.
1: Кроме милиционеров на мотоциклах.
0: Милиционеров на мотоцикле, да. А потом, например, фильм «Покровские ворота». Например, ага. Савранский.
1: Хрен догонишь.
0: Догнать Савранского утопия.
1: Утопия.
0: Он спасает, да, Хоботова,
1: да,
0: вот, Маргариты,
1: да,
0: Павловны, Исава Геннадьевича.
1: Такой добрый рыцарь на двух колесах.
0: Добрый рыцарь, но очень увлеченный. То есть все кино, вот такой портрет у него, да, он все кино ковыряет свой мотоцикл.
1: Да.
0: Что-то такое с ним делает постоянно. То есть он помешанный человек на вот...
1: Он его содержит в боевой готовности для благой цели, который выстрелит в конце.
0: Да, разумеется, в конце он спасает главного героя и взлетает красиво. Где-то
1: да,
0: на Воробьевых горах, да, около университета.
1: Фильм шикарный, конечно. Продолжим разговор после трека.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: Корн, what up?
1: Мото. Байки Михайлова.
0: У меня в гостях Алексей Богданов, мотоциклист, основатель брендингового агентства Mind Republic. Алексей, привет еще раз.
2: Добрый вечер всем, добрый вечер, Константин.
0: Говорим сегодня про имидж на двух колесах, как мотоцикл меняет восприятие человека. И вот что-то не договорили про имидж, сформировавшийся вокруг мотоциклистов, откуда это берется и все ли там верно.
2: Ну, здесь еще интересно рассмотреть этот вопрос с двух позиций, потому что есть люди, которые не ездят на мотоцикле, не знают, зачем это, почему люди садятся на два колеса, зачем им это нужно. Они не могут отличить один мотоцикл от другого, почему один весит 200 килограмм, а второй 400, почему один стоит как два автомобиля, а третий сделан на заказ, и кому все это нужно. И, наверное, в их сознании мы выглядим немножко авантюристами. Mm-hmm. Потому что 90% вопроса, которые задают люди, узнав о том, что ты ездишь на мотоцикле, а тебе не страшно.
0: Mm-hmm. Я сейчас подумал, что люди тоже делятся на типы сознаний, скажем, стереотипные подходы и стереотипные суждения о мотоциклистах. Кто-то, значит, думает, что они авантюристы, кто-то думает, что они смельчаки, сорви головы, кто-то думает, что они просто дебилы.
2: Да, я думаю, что таких...
0: Типа дебилы, думающие, что они бессмертные. Зачем так рисковать?
2: Думаю, что есть такие. И так думают по-разному. Не только потому, что люди рискуют, но потому, что кто-то неправильно ездит, раздражая этим других. Но об этом мы еще поговорим, я думаю.
0: А я думаю, что еще есть прослойка людей, которые думают о байкерах как о людях, которые обладают определенным количеством комплексов, либо не реализованные в чем-то, и поэтому они пытаются сублимировать на двух колесах, либо которых в голову ударил кризис среднего возраста.
2: Слушайте, ну я думаю, что здесь у каждого свои причины сесть на байк.
0: Диагнозов много.
2: Абсолютно, диагнозов много. Рецепт один.
0: Байк?
2: Байк.
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум. Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, Максимум Линкин Парк, Максимум Рамштайн, Максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и в

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

0: агентство Mind Republic с Алексеем Богдановым. Леш, привет еще раз.
1: Добрый вечер всем, друзья.
0: Леша, а можно ли по типу мотоцикла, там, классика, спортбайк, турендоро, там, тот же, тот самый чоппер, там, Харлей, угадать черты характера владельца?
1: Я думаю, что здесь самое главное слово — угадать. То есть можно угадать... Или сделать
0: то есть, прям
1: предположение.
0: Так классифицировать нельзя, прям. Слушайте, научно.
1: Ну, мотоцикл — это не какой-то тест. И даже тесты психологически, составленные профессионалами, не показывают каких-то суперточных результатов. Они просто показывают какие-то акцентуации или направления мысли человека, да, его какого-то характера. Но, тем не менее, что-то можно сказать про байк. Вопрос только. Мы какой типологией будем пользоваться? Это когда мы будем описывать характер? То есть это нам всем известные гиппократовские, а потом уже и павловские сангвиники, флегматики, холерики, меланхолики, например, да, как одна из самых известных и любимых, наверное, и простых типологий. Да? То есть мы, например, знаем, что флегматики — это люди, которые спокойные, выверенные, вдумчивые, неспешные.
0: Это чоппер, скорее всего.
1: Да,
0: или это... галда.
1: Да, да, наверное.
0: Хотя чоппер... тут не коррелирует музыка, которая из Голды. Там «Мираж» какой-нибудь, «Ласковый май».
1: Слушай, я разную музыку из Голды слышал, даже «Металлику».
0: Серьезно?
1: Да-да-да,
0: я никогда стоял. Вот, как не остановится Голда на светофоре, там вот же шняга всякая летит.
1: Правда, бывает. В основном что-то не очень у них со вкусом. С моей точки зрения.
0: Да.
1: Но,
0: имхо.
1: Имхо. Но тут как-то, да, мне хотелось постоять рядом с Голдой и прокатиться с ней, потому что музыка громкая, играл «Металлика», а я «Металлику» очень люблю.
0: Прикольно. Было аналогично.
1: Было замечательно. Вот. Хорошо. А, например, холерики. Вот им, наверное, что-то поактивнее.
0: Спорт.
1: Типа меня. Ну, спорт или спорт, какой-нибудь байк. Спорт-турист. Вот. Что-нибудь такое. Ну, просто, чтобы...
0: Эндурик.
1: Пободрее. Эндурик, да, вполне. Что-то для активного... образа жизни. Сядет ли флегматик на байк?
0: Вряд ли.
1: Ну, нет, я думаю, что сядет. Просто тоже что-то такое спокойное, и он будет переживать.
0: Сядет ли любитель Вани Дмитриенко на Харли? А-а.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
11: С 14 по 16 сентября в утреннем шоу на радио «Максимум» возвращение рубрики «Ну и гаджеты». В ней Чака Шуманский обсудит цифровые инструменты, которые упрощают работу малого бизнеса, и поделится полезными лайфхаками для офисной жизни. Лайфхак первый – МТС Оптимус, приложение, которое делает рабочие звонки эффективными. Запись, расшифровка, AI Summary мобильных звонков и мини-CRM. И все это в одном сервисе. Подробности на сайте business.mts.ru. 12+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Эдвин Коллинз и Girl Like You.
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Сегодня мы говорим о имидже на двух колесах, как мотоцикл меняет восприятие человека. Говорим с мотоциклистом, с основателем брендингового агентства.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: У нас в гостях мотоциклист, основатель брендингового агентства Mind Republic, автор книги «Единственный экземпляр создания личного бренда» Алексей Богданов. Леш, привет еще раз.
2: Добрый вечер.
0: Говорим сегодня про имидж на двух колесах, как мотоцикл меняет восприятие человека. Леш, если предприниматель едет на мотоцикле, это добавляет ему доверия или наоборот может навредить репутации, типа в глазах каких-то клиентов, партнеров, что вот он несерьезный, не дорожит своей жизнью, вот он типа понтуется?
2: Слушайте, а я думаю, что это всегда вопрос контекста. Угу. И исключительно его. Потому что если мы говорим о тех же стереотипах, которые мы упоминали, у человека в голове сидит светлый образ мотоциклиста, угу, который там смелый, открытый, предприимчивый, угу, то это будет работать ему во благо. Угу. А если у человека негативно сложились отношения с этой не субкультурой, да, но с этим направлением, да, угу, с этим видом транспорта,
0: Явлением,
2: угу, то это будет работать во вред.
0: Угу. То есть красота в глазах смотрящего. Если человек романтизирует у себя в голове мотоциклиста, то это прибавит к образу будущего партнера или там, вот, кого-то, у кого он хочет купить услугу. Если наоборот в нем сидит стереотип байкера как отморозка, то это убавит его экспертности.
2: Да, совершенно точно именно так и работает. У меня есть прям примеры, когда это срабатывало как в одну сторону, да, то, что я езжу на мотоцикле.
0: Давай короткий кейс, так и простите за слово кейс.
2: Короткая история.
0: Да. Значит, короткий пример.
2: Пример. Позитивная история.
0: Да.
2: К нам пришел еще будущий пока клиент, и мы обсуждали наше коммерческое предложение, которое мы ему сделали. Ага. Все шаги и все такое прочее, что мы собираемся ему предложить, и как сделать его бизнес прибыльным, успешным. И все такое прочее.
0: Начинается с узнаваемости бренда, да, ты понимаешь?
2: Холодненькие такие переговоры были. Угу. Вот он такой какой-то, вот он сидит, деловой человек, рубашки, брюках такой. Ну вот холодно. И вдруг у него взгляд куда-то в сторону падает. Он такой: слушайте, а чей ты шлем? Я говорю: мой. А мы там где-то далеко на шкафу стоял шлем. Он говорит: а на чем ездите? Я говорю: ну вот. А, говорит, ну понятно. И я прям вот щелчок. Стал оттаивать человек, и разговор пошел. Разговор пошел.
0: Тоже байкер.
2: Да. Выяснилось потом. Я не сразу догадался, в чем дело. Я увидел шлем уже у него в офисе, когда приехал к нему, он уже был нашим клиентом, был промежуточный отчетный какой-то такой, у нас какая-то отчетная встреча. Я к нему приехал и увидел, какой шлем его байка, бережно такой, накрытый таким кофром специальным, в котором шлемы хранятся.
0: Главное, чтобы не стеклянным.
2: Я подумал, вот оно. Работает.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.

0: Джоэля, Джо Керри, End of Beginning.
1: Мода. Байки Михайлова.
0: В гостях Алексей Богданов, мотоциклист, основатель брендингового агентства Mind Republic. Леш, привет еще раз.
2: Всем добрый вечер.
0: Бывают ли ситуации, когда имидж мотоциклиста работает не как актив, а как риск?
2: Да, разумеется. Есть тому в моей жизни яркий пример. Когда-то я работал в банке. Это было очень давно, мне было 30 лет. И мне нужна была консультация по таможенному делу. И мой папа тогда нашел знакомого своего, достаточно высокий пост у человека был, и попросил меня проконсультировать. А я как раз вот недавно стал мотоциклистом, и очень хотелось, значит, пожужжать, покататься. И головой-то я понимал, что надо ехать в костюме. Думаю, нет. Ну, это же папин знакомый.
0: Понятно.
2: Ну, что... Ну, я приехал, он так прохладно со мной поговорил, мне все рассказал, мне было очень полезно. Я приехал домой, вечером звонит мне папа, говорит: слушай, скажи, пожалуйста, дорогой сын, а почему, вот меня тут спрашивают, твоему ребенку 30 лет, почему он как школьник на мотоцикле ездит? Я получил догоняй.
0: Смешно.
2: Справедливый, да. Потому что тот человек, с которым я встречался, он тоже был такой старой формации. И, видимо, вот эти стереотипы у него были вот такие. И давайте так, если мы говорим про имидж и про влияние имиджа, байка на ваш имидж, то нужно понимать, наверное, какие цели вы перед собой ставите. Вообще целеполагание — краеугольный камень всего. Если вы хотите произвести впечатление на всех тех, на кого вы там должны произвести, ну, думайте, какова вероятность, что человек, если вы не знаете, кто он, перед вами мотоциклист или нет. Мне кажется, тут тоже имеет смысл. Значит,
0: термин вертится, сейчас будет откровение. Сейчас я придумаю термин. Есть факт-чекинг, а есть, ну, наверное, сейчас я пытаюсь придумать термин client-checking или person-checking. То есть перед тем, как с кем-то встретиться, нужно его прочекать.
2: Ну,
0: что он за человек такой, и в зависимости от этого выбрать стратегию появления.
2: Это вообще очень хорошая идея, узнать, с кем ты встречаешься, чтобы понимать, о чем ты можешь разговаривать, чтобы найти какие-то общие точки соприкосновения. Просто не всегда получается и не всегда представляется возможным так сделать. Но, конечно, если такая возможность есть, для переговоров это идеальный вариант.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положить. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 300

0: 180 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Китай. Ой, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
2: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ООО «Российский экспортный центр».
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Foo Fighters, Breakout.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Имидж на двух колесах. Тема сегодняшнего эфира. Как мотоцикл меняет восприятие человека.

0: Так, об этом говорим с мотоциклистом, с основателем брендингового агентства Mind Republic, с автором книги «Единственный экземпляр создания личного бренда», с Алексеем Богдановым. Леш, привет еще раз.
1: Всем добрый вечер.
0: Алексей, меняет ли самоощущение человека, когда он надевает экипировку и садится на байк?
1: Сейчас немножко, минуточку занудства. Вообще есть исследование, когда социальные психологи проводили эксперимент о том, влияет ли экипировка в принципе на восприятие, но не те, кто видит человека, надевшего экипировку, а самого человека. Значит, они проводили...
0: Мне кажется, даже охранник в пятерочке, который надевает свою робу и бронежилетик, приосанивается как-то. Пузико убирает.
1: Да, ну, интересно, значит, на людей в результате эксперимента просили надеть халат, который они идентифицировали как медицинский халат.
0: Ага.
1: И они решали когнитивные задачи. Их скорость восприятия увеличивалась, их внимательность увеличивалась, концентрация повышалась, когда они думали, что они носят халат доктора.
0: Угу.
1: По сравнению с тем, когда они думали, что это халат художника.
0: Удивительно.
1: Но теперь давайте про эмпирический путь. Ну, правда, мы все знаем, что когда ты снимаешь растянутые джинсы и надеваешь костюм, галстук и запонки, твое ощущение внутреннее меняется. Угу. Ты становишься увереннее и все такое прочее. Так вот, когда ты надеваешь костюм мотоциклиста, ты надеваешь кожу, там, куртку, встегиваешь ее, ты надеваешь мотоботы, там, ты берешь в руки шлем и топаешь к своему байку, мироощущение, конечно, тоже меняется. И меняется оно, когда хоть ты миллион раз это делал, перекидываешь ногу через седло. Такое легкое волнение, какое-то предвкушение. В общем, это работает. Можно назвать это динамический стереотип, там, да, или там кинестетический якорь. Как ни назови, работает.
0: Круто.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: three doors down, it's not my time.
1: Мода. Байки Михайлова. Радио Максимум.
0: Имидж на двух колесах, как мотоцикл меняет восприятие человека. Об этом говорим с мотоциклистом, основателем брендингового агентства Mind Republic, с Алексеем Богдановым. Леш, привет еще раз.
2: Добрый вечер всем.
0: Какие стереотипы про мотоциклистов сегодня самые живучие, какие из них уже не актуальны?
2: Слушайте, ну, возможно, многие думают, что байкер обязательно бунтарь, обязательно любит риск и обязательно слушает хард-рок. Но при этом может оказаться, что он врач, слушает джаз и боится опоздать на родительское собрание.
0: И не пьет.
2: И не пьет. Кстати, не все байкеры, это, между прочим, употребляют алкоголь.
0: Да, в общем, да.
2: Многие за здоровый образ жизни.
0: Наш программный директор, он катается на Харлее, байкер с многолетним стажем. И даже член одной из очень привилегированных байк-банд наших российских. Но уже много-много лет не пьет, весь на спорте вообще. И боец ММА, и вообще все дела.
2: Ну, слушайте, это здорово. Вот я тоже очень люблю бокс. И алкоголь с мотоциклами или автомобилями, еще чем-то, мне просто, мне кажется, никак не связан.
0: Вообще, в принципе, с жизнью никак не связано.
2: Слушай, ну ладно, бокал вкусного вина, сложно отказаться.
0: Ну, не знаю. Мне уже легко.
2: Вот, соответственно, какие стереотипы более живучие или менее живучие, наверное, исследования-то никто не проводил, но вот вспоминается сразу, что мотоциклисты пользуются гораздо большим успехом у девчонок. Вот что могу сказать. Вот не уверен я, если человек себя чувствует робко с девушками, да, с лицом противоположного пола.
0: Ни один мотоцикл не спасет.
2: Один мотоцикл не спасет. А с другой стороны, вот если говорить про самоощущение, если человек одел мотоэкипировку и почувствовал себя орлом, у него и поведение изменилось, и взгляд изменился. И, может быть, отсюда как раз и растут уши у этого стереотипа.
0: Или ноги сзади.
2: Или ноги.
0: Красивые.
2: Красивые.
0: А дуечки растут. Слушай, ну, опять же, девушки некоторые такие, вот он мотоциклист, бешеный, безбашенный, не хочу я каждый день за него волноваться. А мало ли. А с 20-й стороны вот эти вибрации низкочастотные, которые ощущает номер два сзади, которые проходят по твоему телу, которые, грубо говоря, от байка твое тело передает к номеру два. Вот. Слушайте, это, конечно.
2: Да, но здесь, опять же, дело вкуса. Вот не все девчонки любят ездить двойкой. При том, что, например, они могут балдеть от внешнего вида мотоциклистов, как все это выглядит, как оно звучит, как оно катится, какое впечатление оно производит, как он вибрирует со стороны. А вот сесть двойкой, вот мою супругу не заставишь, например. Кстати, не очень переживаю на этот счет. Больше нравится сесть одному и не волноваться за нее, за двойку.
0: А как же вы познакомились? Или до
2: этого?
0: Ой,
2: это было очень давно. У нас...
0: Ты еще был не на байке.
2: Да, через две недели годовщина свадьбы 20 лет, а на байке я, как вы все знаете, уже меньше.
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум. По будням с 7 до 11 на радио Максимум. Утреннее шоу. Самое музыкальное.
3: Плагиат.
4: Плагиатовщина.
3: А что такое?
4: А уже не поймать.
3: А что ты им сделаешь?
1: Самое супергеройское.
4: Вот Чаки Бой гоняет Человека-паука. Так.
3: Да, я гоняю его по крышам, как голубя.
1: Самое романтичное.
3: Сегодня-то у нас, ребята.
4: А сегодня я тебя поцеловал.
1: Самое гастрономическое.
3: Не, ну я считаю, что в этой нашей непростой, да, российской жизни,
4: да,
3: икра всегда должна,
4: да,
3: быть.
4: Да.
1: Что наша жизнь? Икра! Самое-самое утреннее шоу «Чак и Шуманский». Завтра с 7 до 11 утра на радио «Максимум». Реклама.
5: До диплома еще далеко.
6: Зато квартира уже рядом с университетом.
5: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Капибара».
9: В Так, три владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
10: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
11: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
12: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Радио «Максимум» представляет «Еритейл Форум 2026». Масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейсах». 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. Forum-eritail.ru.
14: 16+.
13: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
12: Категория 0+.
13: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: to know you.
1: Pretty reckless, for I'm death.
2: Мода. Байки Михайлова. Радио
1: у нас в гостях мотоциклист, основатель брендингового агентства Mind Republic, автор книги «Единственный экземпляр ТЧК», создание личного бренда ТЧК, Алексей Богданов. Леш, привет еще раз.
3: Всем добрый вечер, друзья.
1: Говорим сегодня про имидж на двух колесах, как мотоцикл меняет восприятие человека, но, к сожалению, эфирное время у нас подошло к концу, но мы с Алексеем, прощаясь с радиослушателями, с нашими слушателями нашего бродкаста, остаемся писать подкаст «Мотобайки Михайлова», который вы сможете послушать везде, где можно услышать подкаст «Мотобайки Михайлова». И в частности, конечно, на нашей суперцифровой платформе maximum.ru. Алексей, попрощайся как-нибудь с нашими слушателями и не уходи никуда. У меня к тебе есть пару вопросиков еще.
3: Друзья, я всем желаю прекрасного вечера. А всем мотоциклистам хочу сказать, ребята, будьте внимательны, будьте аккуратны, чтобы получать удовольствие дальше. Этот сезон уже почти закончен, по крайней мере, в нашей полосе. Но скоро будет следующий. Всех обнимаю.
1: А за мной уже приехал таксист, который подозрительно похож на Савранского.
4: Костя, такси пришел!
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: группой Arctic Monkeys. На радио «Максимум». «Максимум». Летом 2022 года Алекс Тернер дал интервью французской спортивной газете «L'Equipe». Интервью, где не было почти ни слова о музыке. Но зато вокалист Arctic Monkeys многое рассказал о значимости спорта в своей жизни. Он вспомнил, как в детстве регулярно ходил на матчи клуба «Sheffield Wednesday» и какой иконой для него стал полузащитник Крис Уодл.
1: «В детстве у меня была футболка с его номером. Я обожал то, как легко он мог перевернуть игру. Даже сейчас, когда мне грустно, я порой смотрю на нарезки с его лучшими моментами, чтобы поднять себе настроение. А потом он как-то пришел к нам на концерт, прямо в гримерку. Я буквально окаменел, пока слушал его рассказы о годах в Wednesday. Я не знал, что сказать».
0: Впрочем, Алекс и сам не чужд спорту.
1: «Я немного бегаю, а еще занимаюсь тайским боксом. Я открыл для себя его, когда был в ночном клубе в Нью-Йорке. Там был охранник из Северной Англии, который предложил мне потренироваться».
0: Тернер считает муай-тай полезным не только для тела, но и для головы. Ведь во время тренировок ты не думаешь ни о чем постороннем.
1: Arctic Monkeys. Dancing Shoes.

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Вопросов много.
1: Сколько татуировок тебе нужно, чтобы быть крутым?
0: Сколько грустных детей, бредущих в школу, ты увидишь этой осенью?
2: Сколько сил нужно барабанщику, чтобы отыграть двухчасовой концерт?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да!

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 2 мы миллион призов. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: сказано на максимум. Эмили, Evanescence.
1: В музыке я очень люблю контрасты. В старшей школе я в равной степени вдохновлялась классикой и металлом. Помню озарение, когда я круто осознала, насколько они похожи. Отличие лишь в том, на каких инструментах исполнена вся эта музыка.

0: вопросов много.
1: Сколько раз ты посмотришь на термометр этой осенью?
2: Сколько кабачков ты привезешь с дачи?
1: Сколько шагов ты проходишь в день?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Максимум!
3: Максимум!

Книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 2 мы миллион призов. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

создавать пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

новое. Royal Blood. 10 over 10.

садятся их жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы до 50 тысяч баллов. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

каждом ритме. В каждом слове. Cut my life into pieces. В каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

0: Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.
1: Радио «Максимум».

0: Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.
1: Радио «Максимум».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».